Если путешествие из Москвы в Владивосток рассматривать исключительно на самолете, то, наверное, терпимая история. Ну а вот на поезде сколько там, 9 дней? Хотя сколько впечатлений и дорожных встреч. Некоторые заводят дружбу на всю жизнь. Это Авторадио. Если вы в пути и движетесь вперед вместе с нами, то включайте громче музыку даже в этот час. Она у нас замечательная и в режиме нон-стоп 24/7. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

оставлен. Я не силен в

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

столь поздний час звонить кому-то, наверное, будет не с руки. Тем более люди, как правило, выключают звук. Сподручнее отправить сообщение, которое чуть позже будет прочитано. Всем привет, это Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. В этот час лучшая музыка только для вас на любимой радиостанции.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Страна наша огромная, наша любимая, и от Сочи до Владивостока, и с севера на юг, и с запада на восток. Сколько прекрасных городов, и сколько нас с вами, объединившихся в любви к музыке. А ее на Авторадио огромное количество. В том же ритме и продолжаем. Зовут меня Олег Пивунов. Всем привет.

Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Авторадио.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

Прекрасного начала дня всем, кто этот ранний час встречает вместе с Авторадио, друзья. И не только ранний час, а новый день встречает вместе с нами. Давайте тогда в таком же ритме его и будем продолжать двигаться только вперед к чему-то прекрасному и светлому. Зовут меня Олег Пивунов. Всем привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Погода.
7: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 19 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 31 градус. Ветер западный 9 метров в секунду.
0: Реклама.
8: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Хватит заставлять родных работать.
2: А мне что, все красить?
3: Нет, только весь дом.
1: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля. 12+. Авторадио.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
0: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Тернавская, 14, офис 4. 401.
6: Телефон 8-84-53-39-02-24.
7: Тополиный пух, жара, июль.
8: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
9: Трудно дышать без капель?
10: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
9: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «Фосагростарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
1: 44-82-81.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Чехове дрон ВСУ попал в многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется. Также на территории Чеховского регенераторного завода произошло возгорание резины, сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин. Экстренные службы работают на местах, идет ликвидация пожара. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Возгорание локализовано. Ну а в селе Дубна осколками поврежден частный дом. Пострадавших нет. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, пишет «Известия».
0: Про инициативы.
2: Бесплатный санаторно-курортный отдых для неработающих пенсионеров продолжительностью от 10 до 21 дня следует поэтапно вводить в России. Для этого нужно использовать возможности регионов и федеральные субсидии, заявил РИА Новости замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он подчеркнул, что такая мера позволит не только финансово поддержать пожилых людей, но и положительно повлиять на состояние их здоровья. При этом при реализации программы необходимо учитывать особенности регионов и в первую очередь предоставить возможность отдыха пенсионерам из северных территорий Сибири и Дальнего Востока.
0: Про законы.
2: Российские банки будут обязаны подробнее информировать клиентов об условиях денежных переводов и обслуживания карт. Такой закон подписал Владимир Путин. Новые правила коснутся переводов через систему быстрых платежей, оплаты покупок в интернете и операций с банковскими картами. Кредитные организации должны будут заранее раскрывать тарифы и порядок оказания таких услуг, а также своевременно предупреждать клиентов обо всех изменениях. Закон вступит в силу 1 сентября будущего года.
0: Про путешествия.
2: Российские туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в июле. Этому способствует визовая политика страны, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Великобритания продолжает принимать заявления в нашей стране, не сократила число визовых центров и выдает туристические мультивизы минимум на 6 месяцев, передает РИА Новости. По данным туроператоров, главным направлением для поездок остается Лондон. Помимо этого, туристы выбирают Эдинбург, комбинированные программы по Англии и Шотландии, событийные и спортивные поездки. В АТОР подчеркнули, что между Россией и Великобританией отсутствуют прямые рейсы, однако туристам доступны перелеты с пересадками через крупные международные хабы. Одним из наиболее удобных остается маршрут из Москвы в Лондон через Стамбул.
0: Про столицу.
2: Заметное понижение температуры ожидается в Москве и области 30 июля на фоне дождей и прохождения атмосферного фронта. Об этом РИА Новости рассказал начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, ожидается понижение температуры до 18-20 градусов. Синоптик отметил, что термометры опустятся сразу на 7-9 градусов. В среду на западе Московской области пройдут сильные дожди, в то время как в столице осадки ожидаются небольшими, местами умеренными. Ну а самым дождливым днем будет четверг. Однако уже к выходным погода начнет улучшаться, и температура вновь пойдет вверх, заключил синоптик. Официальный курс доллара 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: часов утра на столичных. Утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире. Авторадио приветствует всех. Второй день после отпуска. Ну, полет нормальный. Вчера мы успешно прошли адаптацию, вспомнили, где в студии включается свет. Сегодня вот готовы вкатываться в рабочий ритм еще быстрее. Тем более, что я здесь не один в этой прекрасной студии. Здесь еще и Иван Броневой!
1: Как будто комплимент даже прозвучал. И Иван, то есть искусственный интеллект Ивана Броневого.
0: Да, это и был намек. Привет.
1: Здорово. Денис Курочкин напротив меня.
0: Так, здравствуйте, ребята. Организм уже понял, что будильник на 7 утра — это теперь наша ежедневная реальность. План на этот час у нас, как и всегда, зарядить всех. Сначала оперативно пробежимся по событиям, озвучим все самое интересное. Конечно же, зададим вопрос в драйв-чате уже через несколько минут. Мобильные телефоны готовьте. Они по-прежнему нужны. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс, группа ВК. Все, в общем, работает. Отличный интерактивчик нас ожидает с вами. Там еще и подарки тоже намечаются. Так что давайте, ребят, делайте громче, потому что начнем мы традиционно с мощного музыкального трека. Мгновенно он ликвидирует все остатки утренней сонливости, а потом уже... Ну, что, дождитесь. 2 минутки. Поехали. Доброе утро.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: страна. 7 часов и 8 минут на столичных. Это драйв-шоу «Поехали». В эфире авторадио Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Открываем новый день и, как обещали, пробежимся быстро по новостям. Забавным, интересным. А, бедный, значит, в молодости разрушает мозг к 50 годам. Показало масштабное исследование, говорят нам ученые. Но с этой ситуацией мы справимся. В эфире авторадио всегда есть палочка-выручалочка в виде игры.
1: И много денег на авторадио. Да. Такая капитальная бережка от дефицита финансов.
0: Так что участвуйте, слушайте внимательно, не прозевайте тот момент, чтобы стать богаче. А, перелистываем. Следующая новость. Умная супруга снижает риск скоропостижной смерти мужчины на 46%.
1: Ну, а что говорить? Нам повезло.
0: Нам повезло.
1: Не в зоне риска.
0: Абсолютно точно. Поэтому, ребята, любите жену, подарите ей цветы. Третья новость. Это причем у меня смартфон, ребят. Но он как-то залипает. А, японскую воду завезли в Россию. Производитель обещает, что минералка помогает сжигать жир всего с одной бутылочки в день. В ней нет сахара, в ней нет калорий, ну это вода. Естественно, в ней этого нет. Зато есть какой-то экстракт рисовых отрубей, который обеспечивает как раз нужный эффект. Не знаю, насколько это правда, но если вы такое найдете, попробуйте, скажите, насколько у вас уйдет лишний вес. А почему мы вообще озвучили эти новости? Потому что они так или иначе имеют отношение к нашему сегодняшнему драйв-чату. Сегодня мы предлагаем, ребят, во-первых, вспомнить, что на календаре уже конец июля, да? Большая часть лета уже позади, а значит, самое время вспомнить про грандиозные планы, которые мы строили вместе с вами в мае. Кто-то хотел похудеть, да? Кто-то хотел жениться или выйти замуж. Почему вы откладываете? Кто-то, возможно, вот хотел, не знаю, разобрать хлам у себя на балконе или, наконец-то, дойти до стоматолога. Я вчера ходил, больно, кошмар.
1: Ну, вообще с этим лучше не затягивать,
0: абсолютно,
1: конечно.
0: Абсолютно, точно. Раз в полгода точно нужно сходить. Может быть, начать бегать по утрам или помыть окна. Вот что вы планировали и до сих пор не сделали? И какую фразу-отмазку вы говорите себе чаще всего, чтобы оттянуть неизбежное?
1: Ну, или не только себе. Или когда ваша вторая половинка напоминает вам тактично, так, тоненько.
0: Да.
1: Может, все-таки вот эту вот полочку, которая уже второй год лежит в прихожей. Ну, пора.
0: Пора бы уже прибить.
1: Да.
0: Пишите, ребят, ждем ваши честные, смешные, самое главное, жизненные истории прямо сейчас. 915-459-2020. Скоро озвучим первую порцию. Кстати, сегодня кто-то из вас даже станет обладателем двух билетов на четвертый этап главной гонки на выносливость. Вот, отправим вас в ближайшие выходные получить удовольствие и послушать вот эти звуки. Ну, я думаю, таких достаточно. Прежде, конечно, мы с вами давайте позавтракаем.
1: Это полезно, тем более, что есть у нас человек, который умеет делать это. И вкусно, и полезно.
0: Ну, я, да, и время подходящее. 7.11 в Москве. Александр Белькович очень скоро к нам заглянет и расскажет, что можно сделать себе утречком, кроме вот этих всех нам хорошо полюбившихся яиц.
1: Ну, уже как будто не
0: как
1: очень.
0: Будто
1: уже не очень полюбившиеся.
0: Да. А потом соберемся вместе со стилистом, чтобы все взгляды приковывать на улице к своей персоне. Ну и, конечно, музыка. Музыка, куда же мы без нее. Это драйв-шоу «Поехали», друзья, делайте громче. Доброе утро.
2: Поехали. Драйв.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 18 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 31 градус. Ветер западный 9 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
3: Новинка сезона в Полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в МОИ на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон. Улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой, белый колпак у нас появляется на связи. Александр Белькович, шеф-повар и просто молодой, красивый человек. Привет, Саш.
2: Доброе утро.
0: Съешь меня. Съешь меня. Поехали.
1: Саш, хотим отойти от банальной яичницы, омлета, собственно, что там еще у нас, каши, и спросить тебя, что завтракает в других странах? Ты же, как шеф-повар, объехавший полмира, поделись каким-нибудь простым, вкусным рецептом, но... как
3: иностранным.
1: Да, иностранным.
2: О, слушайте, это хорошее дело. Завтраки – это полезная штука. Я прям люблю. И всегда, мне было всегда интересно изучать, в каких странах что на завтрак едят. Давайте вам расскажу про интересную рисовую кашу в тайском стиле. Вам нужно кокосовое молоко только. Берете рис круглозерновой, это тот, который крахмальный, из которого такая каша густая получается. Сначала варите ее на воде, а потом в конце добавляете туда небольшое количество кокосового молока. Если вдруг кокосового молока не нашли, можно взять кокосовую стружку. И кидаете туда, и у вас получается на молоке варите кашу, и кидаете туда стружку, у вас получается кокосовый вкус. Обязательно туда нужно добавить какой-нибудь кислинки. Круто, если там просто лимончика немножко выдавить, и с тем же медом, например. Но так как это тропическая штука, можно отварить такую кашу на молоке с кокосом, и сверху, например, покрошить банан. Ну, то есть у нас все вот стараются одинаково есть, а я предлагаю сделать такой, знаете, тропический вариант.
3: Еще что? Еще какой-нибудь рецепт хочется заграничный?
2: Есть одно трендовое блюдо, называется азиатские панкейки белковые. Вы наверняка их видели в интернете. Они прямо супер воздушные, как мусс. И очень толстенькие такие, высокие, нежные-нежные. Готовятся, на самом деле, легко, как обычные панкейки. Но есть нюанс. Вам нужно просто молоко, немножко, яйца, разделить белки от желтков, молоко перемешать с желтками, туда замешать небольшое количество муки, или иногда делают с крахмалом, чуть-чуть такую кашицу замешиваете, а вот белки нужно взбить отдельно. И когда у вас вот эта вот масса без белков перемешалась, вот белки берете туда прямо вот воздушные, которые плотные, консистенцию держат, это миксер делает. А потом берете туда и лопаточкой аккуратно замешиваете, уже без миксера. И у вас получается, что как бы тесто как тесто, но оно супер-мега воздушное. Дальше берете сковородочку, смазываете ее маслицем. Лучше хорошую взять сковородку с антипригарным покрытием. И ложечкой вот эту вот плотную такую массу, она по сути по консистенции как взбитые белки, чуть-чуть пожиже только. Выкладываете на сковородочку и закрываете крышкой. И они у вас там готовятся. А потом переворачиваете, когда они подпеклись. То есть сверху они еще даже жиденькие, а снизу уже подпеченные. И у вас эта оладушка еще на глазах вырастает. Вот. А подавайте с чем угодно. Можно хоть с йогуртом и вареньем, можно хоть медом полить, хоть ягодками свежими.
1: Спасибо большое, Александр Белькович, шеф-повар и ведущий программы «Просто кухня» на СТС. Надеюсь, по его советам мы также просто все попробуем воплотить в жизнь.
2: Ура!
1: Спасибо.
0: Поехали!

0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
9: Крош, это ты?
10: Ты елкий голубь. А кто еще-то?
11: Новые измерения приключений.
12: Крош с ежиком. У них терминал.
13: Да играй.
14: Смешарики сквозь вселенные.
15: Елки-голубь.
14: В кино 6 августа.
16: Категория 6+.
17: Авторадио.

0: Хабиба только что отметился в эфире драйв-шоу. Поехали. Как он зажигал классно на дискотеке Авторадио? Ни одного просто не было сидящего человека.
1: Но он прыгает потрясающе. Форма великолепная. А парень практически ровесник твой. Как так?
0: Вот так.
1: Как так?
0: Правильно. Диета.
1: Не надо откладывать на потом поход в спортзал.
0: Кстати, это самая топовая и чаще всего повторяемая история, которая откладывается на потом. Пишут, что так и лежат нераспечатанные так называемые эти абонементы. Но хотя они сейчас пригодятся абсолютно всем, когда вот у многих волной накрывает же отключение горячей воды. Понимаешь?
1: А там спортза... всегда
0: мойлер, хамам, все там есть.
1: Я всегда так делаю, число.
0: Давайте, ладно, друзья, переходим к нашему драйв-чату. Рассказывайте, вот опять же, что вы откладываете? Ну, все-таки конец июля, да? На половину летних планов уже должны быть реализованы, но вы даже к ним не притронулись. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Мне от Димона понравилось сообщение. Пишет: доброе утро, Авторадио. Планов было, как всегда, громадье. Съездить в Беларусь, прокатиться по северо-западу, съездить искупаться ночью в, надеюсь, правильно не судить строго, в Ковголовское озеро. Если оно существует, я, надеюсь, правильно прочел. И еще примерно 18 пунктов. Но на данный момент выполнено ровно ноль. Ибо огород, заготовки, неспешный монтаж, вспомогательный, котельный. Ну, вообще, я еще, кстати, другую мечту он озвучил у нас в игре «Много денег на авторадио». Он говорит, еще одна была мечта — купить ГАЗ-13 или ГАЗ-14 «Чайку» и съездить на ней на Байкал. Но это точно несбыточно. Ну, почему несбыточно? Дима, рано вы как-то нос повесили. Надо надеяться и верить. Я уверен, что все получится. Из Санкт-Петербурга.
1: Александр написал, Александр К. 2 месяца хочу записаться на химчистку машины, но постоянно откладываю. Месяц с лишним записываюсь к зубному, но ближе к делу откладываю. Наконец-то...
0: Я подожди, сразу впишусь. Вот если будете дальше откладывать зубного, там уже попадете на деньги. Я вот тогда откладывался, и вместо обычного приема попал на крупную сумму и хожу со штифтом.
1: Короче говоря, химчистка машины подождет даже год, а вот стоматолог точно нет. Сильно дороже придется платить.
0: Наталья, предлагаю прямо сейчас всем, если вы чувствуете, что вы тоже как Наталья, открыть тот или иной сайт, где это реализовывается, и все уже приобрести. Она пишет: доброе утро, дорогие ведущие. Я себе давно обещаю не прожить очередное лето на работе и хотя бы после работы покататься на кораблике. Но ничего не получается. Работа, дом, работа. Вечером есть силы только доехать до дома, с завистью смотреть на людей, которые гуляют, наслаждаются летними теплыми вечерами. Наталья, давайте прямо сейчас. Вот прямо сейчас. И ждем фотографию, что вы взяли себе этот билет на кораблик.
1: Прогулочный. И покатаетесь. Какие деньги, да.
0: Да, сегодня тот самый день, когда можно. Закат сегодня обещают красивый. Вот и все.
1: Договорились?
0: Я думаю, да. Какая еще вам нужна мотивация, Наталья?
1: На всю страну вас 2 человека просят.
0: Пишите еще, ребята. Очень сильно ждем ваших сообщений. Рассказывайте, что вы откладываете на потом и какое обещание самому себе вы тоже, возможно, не сдержали до сих пор и какие отмазки вы тоже находите, чтобы это перенести на потом. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.

0: Реклама.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика «Жук» 10А.
7: Сложная финансовая ситуация? Поможем рассмотреть процедуру банкротства по ФЗ-127 от консультации до завершения всех этапов. Звоните 8-927-277-2553. Консультация бесплатна. ООО «Финуп». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
9: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
10: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
11: Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на Авторадио.
1: Дамы и господа, в эфире драйв-шоу «Поехали» появляется Алексей. Сын велюра, посланник шелка. Доброе утро, Алексей Сухарев.
2: Доброе.
3: Доброе утро.
0: Новый я. Поехали.
1: Скажи, пожалуйста, как выстроить вот эту тоненькую грань между, собственно, небрежностью и откровенной неряшливостью?
2: Это все зависит, конечно же, от человека, от его вообще эстетики, которая в него, скажем, заложена. Вообще, с чего пошла вся эта история с небрежностью? Если мы помним, раньше, в там, нулевые, в начале десятых годов, никакой вот этой небрежности вообще речи даже не шло.
1: Подожди, а Энистон, Дженнифер Энистон, она, по-моему, всегда такая ходит, как будто только вот волосы высушила феном, да пошла.
2: Да, ну вот она где-то, мне кажется, с конца нулевых, начала десятых как раз вот такая стала. А до этого вся модная индустрия и бьюти-индустрия диктовала свои тренды, как красиво. И красиво было это у девушек, значит, залаченные волосы.
3: Огромные вот эти вот еще.
2: Да.
3: Объемные прически.
2: Все волосы мира. Значит, все так прямо волосок к волоску, как будто бы она только что просидела 6 часов в салоне и пошла. У молодых людей, кстати, примерно такая же была технология. То есть вот нужно было эффект вот как только...
3: Как будто ты в геле спал головой.
2: Только, да, только вот из парикмахерской. То же самое касалось и одежды. То есть, если мы говорим про вечерний образ, то он вечерний от головы до пят, что называется, да, то есть прямо сегодня это все становится старомодно. Почему? Потому что люди, в том числе и мода вместе с ними, устала от вот этого, скажем так, от этого гламура. И, соответственно, пошла реакция. То есть, нет, надо по-другому. Нужно носить платье с кедами, девушкам, а не с обувью на каблуке. Молодым людям нужно перемешивать классические пиджаки, иногда спортивную обувь тоже. И вот таким образом эта небрежность стала подбираться. И самым стильным, самым живым стал образ, в котором есть вот эта какая-то недосказанность, какая-то неидеальность. Как не перейти эту грань? Это очень индивидуально все.
1: Ну, может быть, какой-то пример есть. Знаешь, обычно, когда ты смотришь, и для тебя есть какое-то вот подобное. Вот хочу, как у него. Ну, там, прическу, татуировку и так далее. Может быть, вот с кого-то можно
3: маркеры есть
1: писать?
3: Какие-то?
2: Здесь самым хорошим будет правило, которое одна из великих женщин-дизайнеров когда-то произнесла. Это вот когда ты уже стоишь и выходишь из дома, смотришь на себя в зеркало, и вот последнее, что ты на себя надел, нужно убрать. Вот самое последнее.
3: Черт, завтра приду голый.
2: Это в основном касается... Тут здесь как раз оговорка. Это в основном девушек касается, да, которые могут иногда переборщить с украшениями, вот этот пафос на, скажем так, надбавить, да, в образ. Вот нужно с чем-то, с одним распрощаться, упростить чуть-чуть. Если в общем говорить, приводить какие-то примеры, то ко всему добавляется спортивная обувь. И сразу есть этот эффект.
1: Небрежно.
2: Да, сразу есть этот эффект.
1: Алексей Сухарев, стилист и автор блога «Модный подкаст» был в нашей студии. Спасибо большое.
3: Спасибо.
0: Поехали.

0: конца. Реклама. Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
1: Пунг.
3: Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг, пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-0470-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Российские сети АЗС начали ослаблять ограничения на продажу бензина. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Крупные российские сети АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. На части заправок ограничения уже полностью отменены, но других был увеличен максимальный объем продажи бензина. Однако в ряде регионов они пока сохраняются. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на горячие линии компаний. Эксперты считают, что улучшение ситуации с обеспечением регионов бензином способствовало увеличению импорта нефтепродуктов в Россию и восстановлению объемов внутреннего производства. При этом полностью отменять лимит на продажу топлива на АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до 1 октября, нецелесообразно, сказали специалисты. Напомню, в конце мая в России возникли сложности с обеспечением топливного рынка. Это потребовало вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. По словам вице-премьера Александра Новака, сейчас ситуация на АЗС выравнивается.
0: Про вузы.
2: Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Миноборнауки. Там уточнили, что для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно. Однако крайний срок не позднее 20 сентября. Добавлю, Миноборнауки предложил разработать новую цифровую платформу университета, которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября этого года по 31 декабря 2028. Москва стала лидером по числу абитуриентов, подавших заявление в вузы в рамках приемной кампании этого года. В столичные университеты поступило 511 тысяч заявок, сообщает ТАСС со ссылкой на Миноборнауки. Второе место занял Санкт-Петербург, третье – Казань. Далее расположились Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. В десятку самых популярных городов для поступления также вошли Уфа, Краснодар и Томск. Там зафиксировали от 40 до 45 тысяч абитуриентов. Всего в российских вузах в этом году доступно около 1,5 миллиона мест.
0: Про регионы.
2: Тропический шторм «Долфин» может усилиться до супертайфуна и после 9 августа приблизиться к Приморскому краю по одному из расчетных сценариев. Вихрь сформировался около Маршалловых островов в Тихом океане. Об этом сообщил глава Примгидромета Борис Кубай. Расчет показывают два основных маршрута с примерно одинаковой вероятностью. По первому сценарию тайфун около 9 августа пересечет Японию, после чего направится к Приморью. По второму варианту он пройдет около острова Чеджу, выйдет в Желтое море и продолжит движение через Китай в сторону Харбина. При втором сценарии синоптики будут следить за осадками в бассейне реки Раздольный на территории Китая. Специалисты также оценят наполнение каскада водохранилищ. Кубай отметил, что точность расчетов снижается. При большом сроке прогнозирования траектория вихря может измениться. Официальный курс доллара 78 рублей 2 копейки, курс евро 88 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Драйв-шоу.
1: Мы поедем и помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
1: Утром ранним
0: на Авторадио.
2: Обнимаем вашу бодрость, дамы и господа. Если ее не хватит, сейчас мы их, естественно, добавим в этот прекрасный день. Ее еще больше. Ну и музыки, в том числе, хорошее настроение и денег. Но давайте обо всем по порядку. Первое. Музыка. Конечно, мы с нее начнем. Далее окунемся в мир драйв-чата, где сегодня вы нам рассказываете, а что вы пытаетесь все перенести на следующий и тому последующий понедельник. А уже хоба не май, а конец июля. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Ну и вишенка на торте, как и говорили. Деньги, и немалые.
3: Деньжище, я бы даже сказал. 55 тысяч рублей накопилось в банке нашей игры. Много денег на Авторадио. Партнер игры готов удвоить эту сумму. То есть кто-то из вас может забрать у нас 110 тысяч рублей.

0: Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Вновь желаем всем, дамы и господа, доброго утра, особенно в этот момент. Ведь прямо сейчас мы присутствуем в суперигре «Много денег» на Авторадио, 13-й счастливый сезон, который продолжает удивлять. И сегодня в банке сумма, вы не поверите, ну, от которой даже сонный, самый сонный человек приотрет глаза и уши в том числе. Ведь, друзья, 55 тысяч рублей! В нашем банке сегодня. Да, на табло так и горит. 55 тысяч, и они могут стать вашими. Но я добавлю, что в этом сезоне с нами наш генеральный партнер игры Озонбанк. В сезоне 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Но об этом чуть попозже. Но самое главное, что наш партнер игры эту сумму удваивает. И это уже 110 тысяч рублей кому-то сегодня уже через считанные минуты упадут в карман.
2: Но самое приятное, что ради этого не нужно ходить месяц или два на работу, каждый день вставая в 5 или в 4 утра. Нужно просто зайти прямо сейчас на сайт Авторадио.ру, где бы вы ни находились, ввести свой номер телефона, установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио и дальше слушать наш эфир, ждать, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Вот, в драйв-чате нам сегодня писал Алексей, говорит, кредит хотел закрыть, но вот пока и многоточие. Но вот пока нужно быть внимательным, потому что на 110 тысяч рублей можно закрыть все, что угодно.
2: 100%. А если ипотека, то, пожалуйста, напишите, что вы об этом мечтаете. И тоже решим.
1: Да. Сегодня, еще раз напомню, правила не изменились. Мы остановим нашу радиорулетку. Она выберет одного из вас. Далее мы дозваниваемся. Если слышим гимн Авторадио, это 3000 рублей. Если вы назовете еще и после этого песню, которая звучала только что перед игровым эпизодом, вся сумма, напомню, 55. Давайте больше. 110. Благодаря Озонбанку станет вашей. Это уже не выигрыш, а маленькое состояние. Итак, давайте уже переходим от слов к делу. Остановим радиорулетку.
2: И видим, что радиорулетка выбрала номер, который заканчивается на 0128. Принадлежит он Владилену из Удмуртской республики. Да, имя красивое. Поехать мечтает с женой в санаторий на Алтай в Белокуриху летом. Вот такая хорошая мечта у него, добрая. Я жене позаботился, я себе. Давайте позвоним. 0128 набрали мы его. Префикс 912. Гимн есть. Гимн на месте.
1: Ну, получается, сейчас в Ижевск звоним?
2: Ну, если он в Ижевске, то да. Но это точно в Удмуртии. Ижевск в Удмуртии.
1: Я был в Ижевске. Красивый город.
2: Я тоже. Там зоопарк роскошный.
1: Вот до него не дошел. Я на набережную спускался вниз просто.
3: Продолжаем дозваниваться?
2: Ну, к сожалению, не продолжаем. Не продолжаем.
1: Увы и ах. Но давайте начнем с приятного. Во-первых, Владилен поделился своей мечтой. Я думаю, что она обязательно исполнится и обретет реальность. А во-вторых, он забирает у нас 3000 рублей. Потому что гимн всей страной мы слышали. Гимн Авторадио. Но наш генеральный партнер игры, скажу больше, Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро Владилен получит эти деньги на карту Озонбанка.
2: Ну, а я скажу еще больше, не только уже для Владилена, а вообще для всех слушателей Авторадио, что у нас будет дополнительный под самый Новый год 6-й суперфинал от генерального партнера игры Озонбанка. Он исполнит еще одну заветную мечту кого-то из слушателей. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Ну а в банке денег больше стало. Было 55, казалось, уже много. А теперь уже вообще 57.
1: 57 тысяч рублей. Слушайте, друзья, эфир Авторадио внимательно. И, возможно, в следующем игровом эпизоде игры «Много денег» именно вы станете хозяином этой колоссальной суммы. Потому что 57, если мы удвоим, а мы удвоим, то это уже 114 тысяч рублей. Ставки повышаются. Ну что, игра продолжается. Запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи!
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 18 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 31 градус. Ветер западный 9 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
4: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.

0: Улочка Морозова, 135/6, город дверей.
1: Город дверей.
2: Тополиный пух, жара, июль.
3: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: Больше не нужно бояться. Только в Омега-клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
5: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
8: Реклама на Авторадио.

0: Поехали!
1: Мне кажется, вся страна все лето и цепляя весну танцевала под шатэ.
2: И еще будет, мне кажется.
1: Да, не исключение. Но чтобы все окончательно не протанцевать и не забыть, у вас есть мы, драйв-шоу «Поехали», Курочкин и Броневой. И напоминаем, что заглядывая вперед, то, что многие тоже откладывают это на потом же, да? Если мы посмотрим на календарь, до 1 сентября не так уж и много времени.
2: Ну, фактически месяц.
1: Да, и нужно бы подготовиться. Но во что вы наряете первоклашку, да и вообще это уже ваше право, ваше дело. На вкус и цвет, там брюки и юбки все разные. А вот что должен знать этот маленький человек, обретая новую главу своей жизни, мы сегодня пообщаемся с человеком, который в этом вопросе разбирается довольно-таки 100% точно.
2: Ну, лучше, чем мы, однозначно. Учитель начальных классов высшей категории Анастасия Тарасевич.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Анастасия, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Анастасия, вот сейчас самое время, я бы сказал, последняя возможность подготовить ребенка к школе, потому что до 1 сентября можно буквально рукой подать или учебником докинуть. Что должен знать ребенок к началу учебного года?
3: Во-первых, свое имя, фамилию, отчество, дату своего рождения, имена родителей, свой домашний адрес и хотя бы один мобильный телефон родителей. Далее, знание букв и цифр было бы прекрасным. Знание, что такое гласные и согласные. Деление слова на слоги. Знание цифр от 0 до 9.
4: Примерно так же меня на работу брали. Пока что идем четко.
2: Ты готов, Денис, к первому классу.
4: Так, продолжайте, пожалуйста. Ну, такой уже весомый список требований-то.
3: Да, порядковый счет от единицы до 10 и обратный счет 10, 9, 8 и так далее. Затем знание геометрических фигур. Круг, квадрат, треугольник, ромб, прямоугольник и так далее. Знание основных цветов. Красный, синий, желтый, зеленый и так далее. Знание названия страны, в которой проживает ребенок, и столицы. Название столицы. Угу. Название тех предметов, которые нас окружают. Классификация предметов. Например, это мебель, это техника, это профессии. Это, например, фрукты или овощи. То есть ребенок должен уметь классифицировать предметы по разным категориям. Угу. Далее, умение держать ручку или карандаш в руке. Я за то, чтобы ребенка не мучить. Если он пишет левой рукой, пусть продолжает писать левой рукой. Умение чертить по линейке. Умение определять размер предмета, то есть используя опять линейку, например, как вариант. Умение обвести фигуру, заштриховать ее, написать буквы. Если ребенок не знаком с буквами, то как минимум по образцу написать слово или несколько букв. Знание, что такое плюс, минус, знак равно, больше, меньше. То есть умение оперировать уже этими понятиями. А это все необходимо, да.
4: Таблицу умножения надо знать. Я, например, в первый класс уже приходил, знал ее. Я такой пришел один и был в курсе уже. Я прям помню.
2: Не, я в первом классе учил. Причем где-то, по-моему, в середине.
4: Для первого класса это пока необходимо.
3: Пока не нужно. Таблицу умножения пока оставим, да. Пусть детки немножечко отдохнут.
4: А сейчас домашние задания, например, в школах уже...
2: Отменили?
4: Или как происходит?
3: Существует. Но в первом классе запрещено ставить оценки детям по закону и задавать домашние задания. Но опять же, если, например, на родительском собрании родительским комитетом и остальной частью родителей принято решение, что домашнее задание все-таки будет для того, чтобы у ребенка были правила, был порядок, то тогда родителями решается, будет ли домашнее задание у ребенка в первом классе.
2: Спасибо большое. С нами на связи была учитель начальных классов высшей категории Анастасия Тарасевич. До свидания.
3: До свидания.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
1: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра – 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: Ошанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Мякоть окорока свинины 1 килограмм по покупательной цене. Всего за 279,99 до 29 июля. Все начинается с Ашан.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты .ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты .ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты .ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.vital.ru.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали. Ну что, еще сообщений прилетело достаточно много. Все, что вы сделали, вы, конечно, молодцы за первые два месяца лета. А вот что вы постоянно откладываете на потом, об этом мы вас спросили сегодня. 915-459-2020. Кстати, автору лучшего сообщения по нашему, пускай даже не объективному мнению, мы отдадим два билета на четвертый этап главной гонки на выносливость. РЭК Гран-при Авторадио. Так что, друзья, на автодроме Moscow Raceway можно будет прекрасно провести время. Вот откладывайте на потом какой-нибудь поход с семьей на классное событие. Вот, можете сразу закрыть этот гештальт таким образом. Итак, сообщения, которые уже успели долететь.
1: Тут делятся историями, как годами обещают жене прибить плинтус, перебрать коробки с запчастями или починить велосипед. Мужики, ну соберитесь уже. А что еще у нас есть? Собственно, долгострои. Вот что самое страшное. Долгострои находятся в наших квартирах и гаражах. Вот у меня, например, есть сосед по даче.
0: Так.
1: Который уже который год откладывает задачу переделать себе стену. Вот на моих глазах я все смотрю, как, знаешь, человек занимается чем угодно, но не стеной. Но сейчас вроде бы включился в процесс. Думаю, что сейчас мы его этим драйв-чатом тоже замотивируем. Многих.
0: От Кости есть похожее сообщение тоже. Говорит, что давно, еще с зимы хочу поменять крышу гаража, потому что протекает, причем уже знатно так. И дальше он уточняет. С зимы 2021 года.
1: Моя главное обещание пустышка — это мытье окон. В мае я сказала себе: ой, сейчас дожди, помою в июне. В июне было лень, решила помою в июле. Конец июля, спасибо, что напомнили, окна уже серого цвета. А я успокаиваю себя тем, что через них солнце не так сильно комнату нагревает.
0: Тонировка.
1: Да, до осени теперь точно трогать не буду. Есть еще, что перед началом лета клятвенно обещал жене, что разберу как раз завал в гараже и выкину старый сломанный холодильник. Каждые выходные я открываю гараж, смотрю на этот холодильник, говорю себе: ну, сегодня слишком как-то, ну, лень после работы, как бы, но, ну, куда его? Нет друзей, нет вот этой тележечки. Ну, как я один донесу его, правильно?
0: Да ну нет, никак.
1: Ну нет, зачем спину надрывать? И каждый раз сам себя в этом убеждаю. Закрываю гараж и иду домой. Чувствую, что этот холодильник переедет со мной в следующий век. Михаил, Самара.
0: Нормально. Степан говорит: я уже несколько лет, ну, в смысле сезонов, мечтаю все купить себе мотоцикл и отучиться на права. Причем есть и деньги, и даже, по идее, время, чтобы это все осуществить. Но вот че-то как-то опасаюсь, наверное.
1: Опасаюсь?
0: Ну да, но мотоцикл, права на мотоцикл.
1: Сколько лет мальчишке? Как раз, наверное, 40?
0: Ну, я думаю, что где-то...
1: Подходит тот...
0: Либо мотоцикл покупаешь, либо себе велосипеды начинаешь покупать. Подожди, еще дороже, чем мотоцикл.
1: Я начал, например, с самоката.
0: Вот.
1: Да, вот. Сгоняется до 50.
0: Двухколесный транспорт.
1: Причем еще есть сидушка. То есть я могу ехать сидя на самокате.
0: Это вот кто эти люди, которые ездят сидя на самокате?
1: Ну, это, знаешь, что вообще лень было. С таким удовольствием жду выходных, чтобы обкатать его в деревне. Ну, еще мы ждем, друзья, ваше сообщение, конечно. 915-459-2020. Пишите, что вы начали уже откладывать, который месяц, который день. Обещали себе еще в прошлом году.
0: Может, тысячелетие.
1: Может быть, тысячелетие. Может быть, в момент крещения Руси, кстати, сегодня. Да? А до сих пор откладывайте на потом. Пишите и еще готовьтесь ко встрече. У нас впереди классная игра под названием «Хьюстон. У нас проблемы», где лидер у нас по-прежнему, ребята, как его невозможно оттуда убрать. Это Дмитрий из Йошкар-Олы. Он продержал Дышиндай, тот самый наш великолепный, аж целую 1 минуту и 10 секунд.
0: Но вы же можете побить его. Но я вас верю.
1: Но мы не знаем. Но проверим через пару минут. Звоните 258-3300, код Москвы 495.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Трнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково. 11 микрорайон. Улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
4: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
5: Телефон 8 84 53 39 02 24.

0: Хьюстон, у нас проблема.
1: Хьюстон, у нас проблемы.
2: Хьюстон, we have a problem.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
4: Но у нас-то проблем нет никаких, потому что мы драйв-шоу поехали, и мы всегда дарим классные подарки. Сегодня не исключение. Разыграем путевку в мир беззаботного веселья. 2 билета в остров мечты.
5: Да, действительно, с такими билетами незабываемый отдых вам гарантирован. 65 аттракционов, 5 шоу. Ну, честно говоря, даже не знаю, удастся ли вообще все это обойти за один день.
4: Ты не знаешь, на что способны Денисы.
5: А у нас Денис?
4: Мы 3 круга можем пройти.
5: Да, и у нас Денис на связи. Так, вы пока говорите, я быстренько загадаю пару-тройку сотен желаний.
4: Денис из Ростова-Великого. Денис, привет.
5: Привет.
6: Доброе утро, здравствуйте.
4: Привет, привет. Итак, Денис, давай начнем сразу погружаться в игру. Когда последний раз ты дарил окружающим наслаждение своим пением, скажи, пожалуйста?
6: А, буквально на выходных.
4: На выходных?
6: В караоке были. Молодец. Караоке на Рязанке были.
4: Ничего себе, тебе рукоплескали стоя? Говорили, Денис, не останавливайся.
6: Да мы все вместе там, как говорится, но как мартовские коты.
5: Мужской праздник был.
4: Заставляли из ушей кровь идти, я понял. Денис, ну здесь на самом деле главное не то, что в ноты попадать, здесь главное иметь большой объем легких. Вот послушай внимательно, что мы от тебя сейчас будем требовать.
5: Смотри, ты наверняка ведь знаешь Уитни Хьюстон.
6: Да, конечно. Певица. Телохранитель.
5: О, естественно.
4: Это суперфильм.
5: Ну и, собственно, песня, послушай.
4: Вот. Опять же, из телохранителя.
5: Ну да. Как только ты услышишь этот мощный дыщ, начинай тянуть эндай. Не пытайся мелизмами своими блеснуть. Не пытайся слова вот эти вот эндай, love you и так далее. Просто энда, и вот сколько можешь, столько и тяни энда. Если 8 секунд продержишься, точно себя подарком обеспечишь. Но если ты человек амбициозный, а я прям знаю, что ты такой, чувствую по голосу, то тогда тебе нужно возглавить наш турнирную таблицу, чтобы стать обладателем золотого дыщендай 2026.
4: В финале года подведем. Да, пока у нас еще раз напомню. Дмитрий из Йошкар-Олы, он лидер нашей турнирной таблицы. 1:10 он протянул данный фрагмент. Готов ли ты, Денис, побить рекорд?
6: Готов.
4: Ну давай, желаем тебе удачи. Запускаем.
2: Хьюстон, we have a problem.
6: 3, 2, 1, 0.
4: Ну, вроде звук какой-то есть. По-моему, все.
5: Все, да, Денис?
6: Да.
4: Немножечко было якутских мотивов игры на китовом усе. Знаешь, вот это...
5: А мне показалось, знаешь, кошки, когда их...
4: Кошки?
5: Ну да.
4: У меня нет кота, я не могу распознать эту музыку, но фиксируем время, 21, именно на этом отрезке, 21:74, у нас Денис, к сожалению, сдулся, не смог до 1 минуты вытянуть, чтобы стать лидером, но он смог другое, дамы и господа. Во-первых, войти в зал славы нашей игры, а во-вторых, взять и забрать то, что мы ему обещали. 2 билета в парк развлечений «Остров мечты».
5: Парк растет на глазах, а значит, что еще больше аттракционов будет доступно по этим самым билетам. Кстати, уже в эту субботу, 1 августа, там пройдет неофициальное открытие нового уличного пространства. И по этим билетам ты, Денис, сможешь посетить совершенно новые аттракционы. Так что тебе повезло вдвойне, втройне, в пятерне.
4: На зависть всем. Ждем фотографии и твои восторженные вау, которые будут 100% тебя там достичь.
6: Конечно.
4: Ждем.
6: Безусловно.
4: Спасибо тебе большое за игру, но в следующий раз будем фиксировать жестче. Нужно, чтобы было слышно. А то мы сейчас всей редакции уши напрягли. Да, вроде видим, идут волны.
5: Ну
4: по,
5: да,
4: по
5: да, да, слышно.
4: А...
5: Но есть еще нюанс, мне кажется, технический. На некоторых телефонах стоит вот эта вот глушилка, и ты когда громко слишком
4: поешь... На некоторых телефонах, говоришь, да? Когда... Давай не усложняй.
5: Когда громко поешь,
4: спасибо,
5: теряется
4: Денис,
5: звук.
4: Спасибо, Иван, спасибо игре. Хьюстон, у нас проблемы. Переходим в новый час.
2: Хьюстон, we have a problem. Реклама спонсора.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» УГРН 11-47-74-65-03-750-0+. Реклама.
7: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: Эстонские власти не планируют полного закрытия границы с Россией. Сокращение режима работы КПП с эстонской стороны направлены на уменьшение пассажиропотока и грузопотока. Об этом РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. С 15 июня погранпункт Нарва-1, который ранее работал с 7 до 23 часов, сократил время работы на 4 часа. Теперь он открыт до 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохрана объяснил это желанием перераспределить нагрузку на пограничников. В результате желающие пересечь границу со стороны России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег. На скорость прохождения границы влияет множество факторов. О них люди пишут в тематических группах соцсетей.
2: Про ограничения.
1: Россельхознадзор с сегодняшнего дня вводит временные ограничения на ввоз и транзит по территории России мясной продукции белорусского производства «Вели Смит». Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Причиной стали повторные нарушения норм и требований России, а также технических регламентов Евразийского экономического союза. В службе уточнили, что ограничения распространяются на все виды мясной продукции предприятия. Ранее Россельхознадзор обнаружил несоответствие нормам ЕАЭС в продукции животноводства ряда до зарубежных компаний. В частности, в индийской бульвалятине специалисты нашли остатки антибиотика, а в пищевом говяжьем желатине из Китая были найдены бактерии группы кишечной палочки.
2: Про врачей.
1: Самым востребованным у россиян доктором по программам добровольного медицинского страхования оказался терапевт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков. Терапевт стал самым востребованным специалистом в 14 из 16 субъектов. В Татарстане, Пермском крае, Новосибирской, Самарской областях на этих врачей приходится пятая часть всех обращений. В Башкирии и Красноярском крае лидером по числу консультаций стал невролог. В тройку лидеров вошли также врачи по вопросам женского здоровья. Далее в списке гастроэнтерологи, лоры и травматологи.
2: Про свадьбу.
1: Почти половина опрошенных россиян занимают деньги на свадьбу. Из них 27% просили в долг у близких. Каждая шестая пара брала кредит. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. 36% опрошенных заявили, что свадьба обошлась им в 300-500 тысяч рублей. Еще четверть россиян потратили на празднование около 1 миллиона рублей. При этом 37% респондентов рассказали, что подарки покрывали до половины расходов. Вернусь, более 75% бюджета за счет конвертов от гостей удалось 8%, и лишь 1% молодоженов получили на свадьбу больше, чем потратили. Прямо сообщить гостям о желании получить деньги готовы 22% опрошенных, 5% написали бы это в приглашении, 17% сказали бы лично, еще 13% предпочли бы намекнуть. Официальный курс доллара 78 рублей 2 копейки, курс евро 88 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
3: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио.

0: Здравствуйте, друзья! Это Авторадио, радиостанция номер один в России. В студии по-прежнему мужчина с неотразимым славянским румянцем Иван Броневой.
1: И Денис со встроенной в базовую комплектацию кепкой Денис Курочкин.
0: Это я, здравствуйте. Итак, ребят, в этом часе к нам заглянет жемчужина из мира технологий Андрей Рассказов и вновь поделится информацией, что произошло в этом мире, гаджетов, интересных устройств, какие презентации, поверьте, это достойно вашего внимания. Также будем подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня мы вас спросили, а, собственно, что вы откладывали с мая месяца? Помните, мы когда говорили о том, что скоро лето, давайте уже начнем и войдем в него либо в хорошей форме, либо с законченными делами.
1: Ну, подготовленными.
0: Ну, как оказывается, вы плевали на это, потому что уже конец июля, по-прежнему кто-то холодильник не может вытащить из гаража. Что еще вы откладываете и как вы себя успокаиваете? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Пожалуйста, пишите. А еще нас ожидает интересный проект.
1: Проект «За дело» от Авторадио. И мы познакомить кого-то из вас хотим с его очередным участником.
2: Драйв-шоу.

0: трудно как-то переходить от Люсьен Чеботиной к Андрею Рассказову.
1: Между ними как будто большая пропасть.
0: Да, их связывает только, возможно, зарядка для iPhone.
1: И то не факт, он же на Андроиде.
0: Да. Тоже мимо. Но все же он принес вести с информационных гаджетных полей. Что там происходит? Наш Светоч, который все следит, за всем записывает и докладывает первым. Андрей Рассказов, техноблогер, давайте его поприветствуем.
2: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
0: Итак, Андрей, доброе утро.
1: Привет.
3: Доброе утро.
0: Ну, рассказывай, с чем ты к нам сегодня?
3: Сегодня я расскажу про презентацию Samsung, которая называется Galaxy Unpacked. Их проходит несколько в году, и вот на этой конкретной, которая прошла недавно, показали новые раскладные смартфоны компании Samsung, и один из них прям совсем новый, и новые носимые устройства, часы и очки умные. Значит, собственно, начнем со смартфонов. Понятно, что появился новый Galaxy Fold, Z Fold. Давайте, я могу просто объяснить. Берете свой смартфон, смотрите на него и представляете второй рядом с ним.
0: Ну, то есть такой вот квадратный мини-планшет.
3: Вот это Fold, да, это самый большой из складных устройств. Сложили, получили свой обычный телефон. Разложили, получили два таких. Galaxy Flip 8, получается. Это ваш обычный смартфон. Смотрите на него и глазами складываете его пополам.
1: Как косметичку.
3: Как косметичку, да. И вот вы получаете самый маленький складной смартфон от компании Samsung. И они показали третье устройство, и это новый для них форм-фактор, который называется просто Galaxy Z Fold 8. Без приставок. Приставок, точнее, каких-то. Вот тут даже на телефоне не показать, потому что это совсем другая штука. Но вы можете взять свой паспорт и представить себе, что это телефон. Потому что у него буквально такой форм-фактор вашего паспорта. 4 к 3 соотношение сторон. Почти 6 дюймов фронтальный экран, на который вы смотрите. Ну, то есть, чуть меньше, чем обычный телефон. Ну, с тем вопросом, что он, конечно, квадратный. И вы его раскладываете, собственно, как и паспорт. У вас получается такой вот форм-фактор. Почему это круто? Потому что, ну вот, я со всеми этими фолдами ходил. Могу сказать, что флип, ну вот вы его разложили, получили смартфон, у вас обычный телефон. Да, чтобы иметь компактное устройство, ну, хорошо. Плюс это самое бюджетное складное устройство от Samsung. Фолд слишком большой. Вот если смотришь видосик на YouTube, ты думаешь, ну, большой экран.
1: А сколько диагональ у него?
3: 8 дюймов.
1: Ну, такой же планшетик, да.
3: Да, причем они теперь называют это Fold 8 Ultra, то есть это теперь ультралинейка вообще. Вот. Так вот, вы его разложили, но от этого не поменяется соотношение сторон, потому что он квадратный. Ты как не верти этот большой 8-дюймовый экран, пространство больше не становится для там, просмотра контента. Да, страницы читать, там, не знаю, книжки, может быть, вы читаете.
1: Конечно, бесполезно. Удобно.
3: Ну, в общем, да, мне так кажется. Но это мое мнение.
1: Твой фаворит?
3: Мой фаворит вот как раз Galaxy Z Fold 8. Стандартный теперь уже, который вот в формате паспорта. Потому что в сложном виде, ну, соотношение сторон, да, странное квадратненько, но ты его разложил, все, отлично, у тебя там, не знаю, смотришь видосики, вообще играешь, супер вообще классная штука. Дальше, появились...
0: А цены никакие не говорили?
3: Не, ну, есть. Причем, уже. Кстати, удивительно, что на нашем рынке они сразу есть. Пожалуйста, Z Flip 8, самый бюджетный.
0: То есть была премьера, а утром уже у нас есть.
3: Конечно, да? Конечно.
0: Обожаю.
1: Но на предзаказ, пока их нет.
3: Пока, ну да, да, можно оформить. Собственно, 105 тысяч рублей самый бюджетный телефон.
0: Ага.
3: 150 тысяч, вот этот вот формат паспорта. И ультра будет стоить 170 тысяч рублей.
0: Ты что-то про очки говорил, давай к ним.
3: Очки, собственно, они называются умные очки Samsung Intelligent Eyewear.
0: Это первая в линейке?
3: Да, они впервые показали вообще эту штуку, они давно анонсировали, делают они сами очки, оправы делают вместе с Gentle Monsters и Warby Parker. Это такие производители, собственно, самих очков, ну, обычных. Вот, потому что электронику же надо было куда-то засунуть. Вот, выглядят они, есть странненькие модельки, есть интересные, классные, но что это такое? Это базово умный помощник с динамиком, микрофоном и камерой. Да.
0: Ага.
3: То есть там нету дисплея, вот это важно понимать. То есть это такой голосовой помощник у вас где-то вот на голове.
0: Ну, записывает.
3: Записывает, делает фоточки, делает видео. Единственное, что это был прям анонс-анонс. То есть мы не знаем ни цену, ни когда это появится. Ну, мы знаем, что осенью этого года.
0: Но будет ли дешевле, чем уже вышедшие нам известные, так скажем, очки от Ray-Ban?
3: Ray-Ban. Да, Ray-Ban. Слушай, может быть, будут дешевле, чем Ray-Ban. Но Ray-Ban уже давно на рынке. Так что ты можешь... И там кто-нибудь на вид продает наверняка. Можешь найти бюджетные.
1: В смысле, бэушки?
3: Бэушки, да. Может быть...
0: Я вообще видел умные очки за 3000.
1: Вот тоже видел.
0: Китайских много. Как бы хочет заказать.
3: Ну, слушай, есть за 3000, которые ты проводком к телефону подключаешь, и что у тебя на телефоне есть?
0: Он говорит, типа,
3: а, вот теперь мы работаем, да.
0: Я понял. И все это нас ожидает осенью.
3: Смартфоны уже есть предзаказы, они совсем скоро появятся в продаже, а очки, да, когда-то осенью.
0: Класс, ну будем ждать, когда они появятся, уже ты их точно протестируешь. Андрей рассказывал, дамы и господа, о новинках из...
3: мира Samsung.
0: Да, да, спасибо большое.
3: Спасибо, пока.
1: Пока.
2: Поехали. Драйв.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 23 градуса. Ветер западный, 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 31 градус. Ветер западный, 9 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Комарова, 135/6, город дверей.
1: Город дверей.
2: Сложная финансовая ситуация? Поможем рассмотреть процедуру банкротства по ФЗ-127. От консультации до завершения всех этапов. Звоните 8-927-277-25-53. Консультация бесплатна. ООО «Финуп». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-8-45-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
8: Реклама на Авторадио.
9: 44-82-81.
8: Музыка

0: тебя к лицу.
1: Авторадио при поддержке Росконгресса и Агентства стратегических инициатив представляет. За дело. Страну меняют люди.
2: И все эти люди, дамы и господа, принимают участие в нашем шикарном проекте «За дело» в эфире Авторадио, благодаря которому мы, опять же, с ними познакомились, узнали о них, рассказали вам. И все эти люди однозначно занимаются своим делом и продвигают его. И их нужно, и можно, еще раз повторюсь, даже нужно гордиться и поддерживать, в чем, собственно, и суть проекта «За дело». Но есть еще и приятные бонусы. Да, ведь у нас не просто участвуют участники, да, они еще и получат в финале классные подарки.
3: Вознаграждения, причем денежные, на поддержку, на развитие 600 тысяч, 800 тысяч, главный приз 1 миллион рублей. Ну и, конечно, возможность. А вот неизвестно, что ценнее, просто деньги или возможность на всю страну, а то и на
2: тут
3: весь мир заявить о себе.
2: И то, Иван.
3: Ну вот.
2: Прямо сейчас нас ждет встреча с одним из финалистов проекта. Давайте вместе его поприветствуем. Это Андрей Великоцкий, город Санкт-Петербург, проект «Аквантикс Про». Расскажу вкратце, что Андрею 55 лет, и он основатель производства специализированной экипировки для людей, чья работа связана с водой. Но подробнее о деталях, вообще что и кому и для чего он расскажет нам лично. Андрей, доброе утро!
3: Доброе утро!
4: Доброе утро.
2: Андрей, у меня вопрос, пока мы еще не окунулись в конкретику производства. Скажите, пожалуйста, вот это, наверное, все же это гидрокостюмы, это все, что связано с экипировкой. Все верно?
4: Да, все так.
2: Есть ли у вас костюм, который поможет многим жителям Московской области?
3: Да и другим, не только.
2: И не только в борьбе с борщевиком. Взял вот так вот его, нарядился в него и пошел косить. Есть что-нибудь из этой категории?
4: Мы делаем для воды.
2: Для воды. Это так очень чисто. Но вдруг появится ответвление, новая ветка бизнеса.
3: Денис, тебе помогут доспехи.
2: Ты думаешь, в чем я хожу косить? Ну да ладно. Давайте от слов перейдем к главному. Задумали мы этот проект именно ради этой минуты славы. Андрей, прямо сейчас вас слушают миллионы. Вся страна и даже за ее пределами. И вы заслужили право рассказать о своем любимом деле на всю страну. Вы готовы?
4: Да, готов.
2: Тогда, Андрей, вам слово. Ваш эфир.
1: За дело.
2: Андрей, мы слушаем.
4: Меня зовут Андрей Великоцкий. Я основатель компании «Aquatics Pro». Мое дело началось в 96 году. Тогда в России никто не делал изделия из неопрена, и ниша пустовала. Я рискнул, устроился грузчиком, чтобы накопить на первые машинки, и заказал материал, открыл свое дело. Сначала мы делали экипировку для серфинга и дайвинга. Качество оценили, и сарафанное радио быстро разнесло информацию о нас. Затем поступил запрос на более сложных задач, и в нашей линейке появились гидрокостюмы для спасателей, а затем спасательные костюмы для экипажей судов. В 2024 году мы первыми в стране запустили гидрокостюм для пассажиров вертолетов и стали единственной компанией в России, кто делает костюмы для арктического купания. Сейчас в команде «Aquatics Pro» 49 человек. За 30 лет мы создали более 18 тысяч костюмов. Нашу экипировку используют спортсмены, подразделения МЧС по всей стране и даже спасатели Китая. Мы были первооткрывателем на этом рынке и остаемся лидерами, потому что постоянно развиваемся, совершенствуем технологии и делаем не просто одежду, а реальную защиту жизни на воде.
2: Так, ну здесь достойно, во-первых, крупные порции аплодисментов, а во-вторых, сейчас кинопродюсеры и режиссеры должны у нас телефон запросить Андрея, потому что я думал, такое, знаешь, только как раз сценаристы могут придумать, что в 96-м году
3: грузчика
2: устроился, чтобы... Знаешь, это были вот такие легендарные истории. Я поехал, купил швейные машинки, я все время это в качестве прикола говорил, а это правда. Понимаешь, человек взял и с нуля, так скажем, поднял и дошел уже до того, что и МЧС, и даже ведомство Китая пользуются его производством и товарами. Андрей, ну вы большой молодец, действительно, это круто. У меня вопрос только, уточняющий один. А в случае, если победа ваша, на что вы потратите миллион рублей?
3: Главный приз нашего проекта.
4: Ну, мы разрабатываем костюм «Акваспасенджер», «Шантары», для людей, чтобы могли в представляемых зонах одевать и спасаться, если надо переплыть с альбины на альбину, или там реку перейти, или, в общем, для пассивного спасения, чтобы люди могли... Нам нужно разработать подошву для этого костюма. Вот мы потратим деньги на это.
2: Понятно. Ну, конечно, разработка, она требует финансовых вложений. Возможно, лет через 5 мы с Андреем созвонимся, он сделает костюм железного человека. Я сохраню телефон Андрея. Но давайте, пришло время узнать самое главное. Как экспертный совет проекта «За дело» оценил заявку нашего финалиста? В студии «Авторадио» находится конверт с результатами голосования. Опять же, повторюсь, никто из нас, и уж тем более Андрей, не в курсе и не знает этих результатов. Поэтому вскрываем. Барабанная! Да что ж такое?
3: Это опять... пульсовая.
2: Опять мой... запись моего инсульта. Итак. Великоцкий Андрей, Санкт-Петербург, проект Aquactis Pro. Сумма баллов от экспертного совета. 45 баллов! А это значит, что он двигает лидера и становится на данный момент на первое место, дамы и господа. 45 баллов. Великоцкий Андрей. На втором месте у нас Харис Валеси, 41 балл. А на третьем месте Малахов Никита. В копилке его 40 баллов. Ну это что, это достойно аплодисментов. Андрей вот так вот ворвался в турнирную таблицу, оценила тебя наша экспертная совет и на данный момент на первом месте. Вот так вот.
3: Ну, я считаю справедливо. Абсолютно по делу.
2: Абсолютно по делу. Не прибавить, не убавить. Коллега, остается только поблагодарить за то, что в свое время, в 96-м году, он занял эту нишу и по-прежнему пытается ее развивать. Андрей большой молодец. Надеюсь, что сейчас во всей стране и за ее пределами тоже услышали о том, чем вы занимаетесь. Еще раз повторюсь, Aquactis Pro, Андрей Великоцкий из Санкт-Петербурга на первом месте.
3: Ну, а мне остается только напомнить, что ежедневно мы будем узнавать результаты финалистов нашего конкурса, и уже 31 июля, в ближайшую пятницу, будут объявлены три победителя проекта «За дело», которые и получат денежные призы на развитие своего дела. Это 600 тысяч, 800 тысяч, и главный приз – миллион рублей! И уже завтра мы познакомимся еще с одним финалистом проекта «За дело».
1: «За дело». Расскажи о своем деле, и дело пойдет. Подробности на Авторадио.ру.

0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdefism.ru. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
16: Авторадио.

0: Поехали!
1: Так, ребят, возвращаемся к драйв-чату, а точнее будем его уже завершать, да? Сегодня мы вас спросили и даже вам новости привели в пример и пообщались с разного рода экспертами, напомнить о том, что, ну, не надо откладывать на потом то, что вы планировали, да? Сегодня многие, конечно, отметились. Большое спасибо вам за вашу активность. Но я напомню, все же конец июля. Половина летних планов, как оказывается, вы даже и не притронулись к ним. А какое обещание самому себе вы произносите все лето, как мантру, дабы не расстраиваться? Поэтому давайте в последний вагончик успеем забежать. Финал драйв-чата 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, я хочу отложить на ремонт крыши гаража. Она течет, как друшлаг. Вот. Это написал Захар Тихонов. Ну, можно.
2: Можно.
1: Крыша. Нужно. А из чего главная крыша?
2: Ну, смотри, какой... Ну, да. Ну, что-то миллион многовато.
1: Так, доброе утро, написала Оля. Я один раз пришла к стоматологу, просидела 2 часа, всех пропускала, и в итоге встала и ушла.
2: А вы молодец, Оля. Идете к своей цели до конца.
1: Видишь, как человек, да? Воспитанный. Пропускал, но вы, наверное, слава богу, наверное, без боли ушла-то. А так лучше, конечно, не затягивать. Сегодня стоматолог у нас и строительные дела, это на первом месте.
2: Лисан пишет, значит, работаю с графиком 2 через 2 и постоянно откладываю поход в бассейн по годовому абонементу, так как находятся все время дела поважнее. Ну, вообще, годовой абонемент фитнес-клуба в бассейн, это всегда такая история. Ты вроде взял, купил, а потом смотришь в конце года.
1: У меня когда... год пролежал.
2: Ну, вот да. Сколько раз ты туда сходил? Ну, да.
1: Да. Здравствуйте. В моем арсенале отложенных дел долгострои и проведение водно-канализационной системы на даче и поездка к сестре, с которой мы видели всего один раз в жизни. Это уж точно безотлагательно. Вот. Написала Наиля Курочкина. Понял, я встретил хоть раз в жизни однофамильца.
2: По имени Наиля.
1: Ну, Курочкина, самое главное.
2: Ну да, такое сочетание.
1: Не откладывайте.

0: Все купили уже люди такие. Ну,
1: мы сейчас, подожди, подарок выдадим. Да, два билета на четвертый этап главной гонки на выносливость. Муж соберется, соберутся, она скажет, не-не, я дома.
0: Ну, тогда все и поедут, кроме Оли. А Оля будет сидеть и грустить.
1: Ну, ладно. Действительно, давайте попробуем вытащить человека из квартиры.
0: Но не шашлыками, так вот, гонками.
1: Гонки Рэк Гран-при Авторадио на автодроме Moscow Raceway. Пройдет он 1 августа. Достаются вам. Да, Ольга, собирайтесь.
0: Прямо сейчас начинайте.
1: С сегодняшнего дня уже можете, в принципе, там готовить образ, выстраивать маршрут. Всем остальным давайте подводим итог. Напомним, что, ну, всем, конечно, не идеальный. Умение вовремя забивать на глобальные планы – это, ну, часть хорошего летнего отдыха.
0: Давайте, в том числе, я согласен,
1: так.
0: Да.
1: Но если ваш балкон так и остался захламленным, книга не прочитана, зуб не вылечен, ну, впереди еще целый август. Давайте так. Сегодня отличный день, чтобы официально разрешить себе перенести это на осень, например. Ну, только не зубной боль.
0: Ну да, здоровье, а остальное?
1: А остальное, что, подождет, конечно, если не капает крыша, опять же.
0: Да не, ну даже если капает, да, ну, нет, тазик, ну, нет, поставь, ладно. И иди к стоматологу.
1: Соберитесь, ребят, возьмите себя уже в руки. Добейте все дела, которые вы перед собой поставили. Впереди еще целый август, хватит времени. А драйв-чат на сегодня завершен. Спасибо всем, кто написал.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Бизнес-шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, ребят, ставим галочку очередному утру, очередному дню, который мы провели вместе с вами. Это было забавно, классно и познавательно. Узнали, например, что сегодня можно приготовить. И, возможно, вы завтра это реализуете вместо стандартной каши и что-нибудь там из яиц. Александр Белькович нам сегодня все это посоветовал. Ну и, конечно, во что нарядиться. Алексей Сухарев, я извиняюсь, это человек, который выглядит дороже, чем клеш. Стилист приходил сегодня к нам и рассказывал о легкой небрежности и трендах, которые можно, пока еще тепло и пока они в тренде, эти тренды, как-то на себе их примерить.
2: Ну и Андрей Рассказов зашел и рассказал о самых последних новинках из мира Samsung, так что если вы вдруг хотите обновиться или перейти на Android, вот у нас коллега один перешел, поглядываем мы на него так, пока косо и с осторожностью. Вот, короче, послушайте, очень хорошая и подробная подборка топ-3 смартфонов от Samsung.
1: Кстати, топ-3, что нужно знать первокласснику перед тем, как оказаться в новом для себя статусе.
2: Ученика.
1: Ученика, да. Анастасия Тарасевич, это учитель начальных классов высшей категории, нам сегодня тоже сказала. Родители, уважаемые, подготовьтесь, а то потом, знаете, многие думают, что всему школа должна. Нет.
2: Нет, ты
1: не,
2: уже...
1: Не все должна школа.
2: С кандидатским минимум должен в первый класс приходить.
1: Ну, по факту, да. Поэтому переслушайте в наших подкастах. Ребята, будет чем заняться. 100%. И день пролетит быстро и незаметно. Ну, а еще и в компании с музыкой Авторадио. Он еще и пройдет музыкально-радостно. Чего мы вам всем и желаем, несмотря на погодные условия. Надеюсь, что везде и над каждым будет сегодня светить только солнце. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Драйв-шоу поехал. Чуть-чуть устало, поэтому немножечко передохнет, полежит на диване и вернет завтра в 7 утра в эфир Авторадио.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк 0+.»
4: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.vital.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В общественной палате предложили повысить МРОТ. До какого уровня, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Минимальный размер оплаты труда в России необходимо установить на уровне не менее 50 тысяч рублей. Такое мнение выразил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. В интервью ТАСС он заявил, что надо исходить из инфляции, стоимости продуктовой корзины и услуг ЖКХ. Гриб подчеркнул, что в бюджетных учреждениях внедрение такого стандарта может вызвать сложности, но большинство коммерческих организаций способны обеспечить подобный уровень оплаты труда сотрудникам. Сейчас минимальный размер оплаты труда в России зафиксирован на отметке 27 093 рубля. Согласно актуальным прогнозам, в будущем году этот показатель может увеличиться и составить около 30 тысяч рублей.
0: Про расследование.
2: Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против владельцев АЗС в Нижегородской, Пермской и Новосибирской областях и Коми из-за необоснованного роста цен на топливо. Кроме того, операторам АЗС в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях выдано предупреждение, передает ТАСС. Также антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива в Новосибирской области. Ранее Владимир Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также о поддержке российских НПЗ. Президент поддержал привлечение малого и среднего бизнеса России к нефтепереработке.
0: Про ограничения.
2: В Якутии продолжают устранять последствия обильных дождей, паводка и сходы селевых масс. По данным Минтранса Республики, сейчас остаются закрытыми три участка региональных автодорог. На федеральной трассе Колыма действует временное ограничение движения. Накануне там сошел сель, никто не пострадал. Речь идет об участке на 593-594 километрах. Объездного пути нет, для водителей организовали две стоянки. Полностью закрытым остается участок региональной автодороги Яна в Тампонском районе с 42 по 188 километры. Из-за высокого уровня воды в горных реках произошло разрушение дорожного полотна.
0: Про штрафы.
2: Россияне, которые пытаются пройти без очереди в магазине, аптеке или поликлинике, могут быть оштрафованы. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерко. Эксперт пояснила, что закон не содержит прямого запрета на проход вне очереди. Однако, если действия сопровождаются нецензурной бранью, агрессивным приставанием, то эти действия могут расценить как хулиганство. За это предусмотрен штраф от 500 рублей до 1000, либо административный арест на срок до 15 суток. Если действия сопровождаются неповиновением законному требованию представителей власти, то штраф вырастет и также сохраняется арест до 15 суток.
0: Про Европу.
2: Бушующие в юго-западных районах Франции лесные пожары вызвали образование пирокучевых облаков, которые способны усиливать распространение огня. Об этом сообщает телеканал «Франс». Такое природное явление возникает, когда пожар раскаляет воздух около земли. Быстро поднимающиеся вверх потоки затем охлаждаются, формируют облако из дыма и горячего воздуха. Ну а сейчас экстренные службы Франции, а также Испании ведут интенсивную борьбу с масштабными лесными пожарами, стремясь локализовать очаги до начала прогнозируемого повышения температуры. Официальный курс доллара 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Никто не может быть одинок, когда рядом есть прямой эфир Авторадио. И, разумеется, здорово, что миллионы слушателей и тысячи городов разделяют эту позицию и при первой же возможности настраиваются на любимое Авторадио. Огромный привет тебе, прекрасная страна. Покоряем очередной день. Главное, что он летний. И, конечно же, делаем это под искусство сложения 7 минут. С этой минуты Иван Прудников. Страна, привет.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 23 градуса. Ветер западный 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 31 градус. Ветер западный 9 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон. Улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
3: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.

0: ворот двери.
1: Сложная финансовая ситуация? Поможем рассмотреть процедуру банкротства по ФЗ-127 от консультации до завершения всех этапов. Звоните 8-927-277-25-53. Консультация бесплатна. ООО «Финуп». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
3: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 301.
5: Телефон 8-84-53-39-02-24.
6: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекции век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
7: Скидка 15% на пластические операции все лето.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Реклама на Авторадио. 44-82-81.
11: Музыка

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Белгороде предотвращен теракт, целью которого был представитель военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Сотрудники спецслужбы установили личность подозреваемого, которым оказался местный житель 63-го года рождения. Мужчина был завербован службой безопасности Украины и прошел в Киеве специальное обучение. Его готовили к организации тайников, ведению наружного наблюдения и обращению с взрывными устройствами с соблюдением мер конспирации. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая госизмену. Задержанного заключили под стражу. Массовая гибель морских птиц произошла на Камчатке. Множество мертвых особей были обнаружены на Халтыкарском пляже, передают РИА Новости. Предварительно установлено, что на различных участках побережья нашли не менее 14 мертвых птиц. Информация о гибели пернатых поступила в профильную службу уже после публикации в СМИ. Для выяснения причин происшествия на место выехали представители краевого Минсельхоза, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Специалисты отобрали пробу патологического материала. Образцы направят в лабораторию для проверки на наличие особо опасных заболеваний. Оман предложил Ирану разработать совместный механизм управления Ормузским проливом и представил предложение по объединенному региональному механизму. Об этом сообщает Рейтер. Судоходство в проливе по плану будет обеспечиваться путем внесения добровольных взносов. Собеседник агентства утверждает, что предложение получило поддержку многих стран Ближнего Востока. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Продал дрель.
2: Пинг.
5: Купил колыбель.
2: Пунк.
6: Продала пинетки.
2: Пинк.
6: Купила ракетки.
7: Пунк. Продал удочку.
8: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
2: Пинк.
9: Покупай безопасно.
2: Пунк.
3: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

Действительно, у такого дождя есть одно большое преимущество. Он по-настоящему летний. Наслаждайтесь сезоном, но помните, что правила дорожного движения нужно соблюдать абсолютно в любую погоду. И, конечно же, нужно принимать участие в нашем новом проекте «Игра по правилам». Вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте Авторадио и выиграть 17-й iPhone. Каждый день, дорогие, у вас есть одна попытка, поэтому улучшайте свой результат, становитесь лидером недели и попадайте в прямой эфир уже в эту пятницу. 7 недель игры — это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции, МВД России и ФКУ, дирекция программы ПБДД. 18+, категория. Ну и, разумеется, в данный момент также будем оставаться вместе с Авторадио. Сделаем звук по возможности погромче. Пусть дороги будут безопасными. Действительно, прямой эфир дарит исключительно наслаждение.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова. Трнавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
6: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
7: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных

0: методов. Наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
2: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
0: «Включи авторадио». И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
3: авторадио.
0: Всегда на связи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 11 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Тюменской области введен режим ЧС. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Тюмени и Тюменском округе с полудня по местному времени введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. Об этом сообщил губернатор Александр Маор. По его словам, уровень воды в реке Туре сегодня утром достиг 877 сантиметров и продолжает расти. Летний паводок стал следствием обильных дождей. Только в июне в Тюмени выпало 2,5 месячных норм осадков. При этом сильные дожди прошли и в других регионах в бассейне реки Туры. Жители населенных пунктов, попавших в зону ЧС, имеют право на единовременную материальную помощь в размере 15,5 тысяч рублей. После отступления паводка муниципальная комиссия обследует жилые помещения. Если личное имущество жителей будет полностью или частично утрачено, жители смогут получить дополнительную материальную поддержку. При полной утрате имущества выплата составит 156 тысяч рублей, при частичной 78 тысяч. Условия и порядок получения помощи, а также актуальную информацию о паводке можно узнать в том числе по телефону горячей линии 122.
0: Про переговоры.
2: Президент США Дональд Трамп встретится сегодня с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом РИА Новости сообщил чиновник Белого дома. На встрече с Зеленским Трамп намерен обсудить мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Но в ходе переговоров с Нетаньяху основными темами станут конфликт с Ираном, расширение так называемых рамовских соглашений, а также выполнение трехсторонней рамочной договоренности по Ливану. Российская сторона готова рассматривать предложения и идеи по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Это ранее сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва настроена на дипломатическое урегулирование с учетом откорешских договоренностей.
0: Про мошенников.
2: Муниципалитет Турецкой Анталии начал проверку сигналов о мошенниках, которые обманывают российских туристов при бронировании мест для отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета. Ранее туроператором из Бодрума член ассоциации туроператоров Турции отметил, что с началом летнего туристического сезона в стране резко выросло число жалоб на мошенничество, особенно при аренде бунгало. В муниципалитете Анталии призывали туристов пользоваться услугами только проверенных туристических компаний, официальных платформ для бронирования. Эксперты советуют россиянам проверять сайты перед оплатой путевок, а также никому не сообщать коды из СМС и номер банковской карты. Если предложение очень выгодное, стоит несколько раз убедиться в его реальности.
0: Про столицу.
2: До 17 литров воды на 1 квадратный метр площади выпадет в Москве завтра. Об этом предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. Согласно его прогнозу, в столице ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в темное время суток опустится до 13-16 градусов, а в светлое не превысит 16-19. Это сделает среду самым холодным днем за всю семидневку. Но сегодня в столице еще сохранится теплая погода. В течение первой половины дня ее будет определять гребень антициклона. Официальный курс доллара 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Ну а в целом, как проводить лето, дело каждого, согласитесь, кто-то без моря не может существовать, не может прожить ни одного года. Для кого-то на даче, где-то там поближе к огороду, вообще самое шикарное лето. Кто-то любит лето на диване. Все мы разные, а кто-то в трудах и в движении. Но в любом случае, этот сезон существует для каждого из нас. Это действительно круто, это действительно здорово. И хочется пожелать, чтобы каждый от этих мгновений забирал максимум. Да, все-таки 2 месяца из 3 уже практически остаются позади. Но там и бархатный сезон никто не отменял. Так что повода для улыбок, я уверен, более чем достаточно. Иван Прудников по-прежнему у микрофона, и вы вместе с Авторадио.
1: Осталось никаких сомнений, похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

0: Накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь, температура плюс 26 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 31 градус, ветер западный 9 метров в секунду.
2: Реклама.

0: Комарова, 135/6, город дверей.
1: Город дверей.
2: Тополиный пух, жара, июль.
3: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер. 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: Реклама на Авторадио.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Глава Следственного комитета России предложил считать использование искусственного интеллекта VPN и прокси отягчающим обстоятельством для преступников. СКР разработал законопроект об ужесточении ответственности за использование при совершении преступлений информационных технологий и искусственного интеллекта, заявил Интерфаксу Александр Бастрыкин. Он отметил, что искусственный интеллект может применяться даже при убийстве, доведении до суицида, преступлениях против половой неприкосновенности, терроризме и экстремизме. Международная федерация функционального многоборья сняла ограничения с российских спортсменов и предоставила им возможность выступать с флагом и гимном. Об этом сообщили ТАСС Федерации функционального многоборья России. Ближайший международный старт серии «Мастерс» пройдет на Арубе с 22 по 25 октября, а чемпионат мира состоится в Глазго с 11 по 13 декабря. На нем смогут выступить до 15 российских спортсменов. Добавлю, функциональное многоборье – это вид спорта, который объединяет упражнения из разных дисциплин, направленных на развитие общей физической подготовки, силы, выносливости, координации и гибкости. Первые выходные августа в столичном регионе будут теплыми. Это позволит москвичам и гостям города продолжить купальный сезон. Об этом агентство «Москва» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Воздух первые дни последнего месяца прогреется до 23-28 градусов, а температура воды в небольших водоемах сохранится на уровне 20 градусов. Немного прохладнее вода будет в быстрых реках и в местах сброса воды из водохранилищ. В частности, в реке Истра и аналогичных водоемах. Температура воды не поднимется выше 15-17 градусов. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
8: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты... дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Хватит шутить в семейных чатах.
10: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
11: А у тебя что, тоже дед был?
9: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Первый фильм со смешариками.
3: Это какая-то игра, да?
4: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
2: Смешарики сквозь вселенные.
5: Ёлки-иголки!
2: В кино с 6 августа. Категория 6+.
6: Авторадио.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Сложная финансовая ситуация? Поможем рассмотреть процедуру банкротства по ФЗ-127. От консультации до завершения всех этапов. Звоните 8-927-277-25-53. Консультация бесплатна. ООО «Финуп». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
6: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
7: Выставка-продажа. Консервы «Камчатки» и «Сахалина». Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон, улица Степная, 86/1. Остановка «Аэлита» с 22 июля по 1 августа.
8: Тополиный пух, жара, июль.
9: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
10: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
11: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
14: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсационных.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 12.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия и Китай обсуждают закрепление без виза на постоянной основе. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Россия и КНР обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе. Об этом портал развития Арктики и Дальнего Востока заявил замглавы МИД Андрей Руденко. Он отметил, что облегчение взаимных поездок граждан двух стран – это один из приоритетных направлений деятельности МИД, в том числе на азиатском векторе. Ранее в июле Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря будущего года включительно. Согласно документу, владельцы обычных паспортов КНР смогут находиться в России без визы до 30 дней с туристическими, деловыми, научными или гуманитарными целями. А в мае аналогичное решение принял Китай, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Добавлю, Китай вошел в тройку стран-лидеров по количеству путешествий туристов из России. Совокупно россияне совершили 2,5 миллиона поездок. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.
0: Про происшествие.
2: Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в белгородском Шебекине. В результате пострадали 19 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По его словам, 18 пострадавших госпитализированы, у 15 из них осколочные ранения. В результате атак ВСУ получили повреждения автобус и грузовик. Осколками посечен легковой автомобиль, добавил глава региона.
0: Про мошенников.
2: Мошенники стали обманывать дачников с помощью фейковых сайтов по продаже садовой мебели. Об этом порталу news.ru заявил представитель финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. По его словам, мошенники в основном следуют одной схеме. Они настаивают на предоплате для бронирования или оплате доставки товара. Как только жертва перечисляет деньги фейковому продавцу, тот сразу исчезает. Эксперт подчеркнул, что не стоит отправлять предоплату на карты частных лиц, даже если те предоставляют гарантии, присылают фото паспорта и других документов.
0: Про инициативу.
2: На портале госуслуги может появиться единый реестр нянь. Об этом депутат Мосгордумы Мария Воропаева рассказала в беседе с агентством ТАСС. По ее словам, родители смогут проверить няню на наличие судимости, а также получить информацию о справках от психиатра, образовании, навыках и опыте работы. Сейчас многим женщинам, воспитывающим ребенка самостоятельно, приходится совмещать работу и заботу о семье. Услуги няни часто становятся единственной возможностью продолжить работу. Однако сейчас у россиянок нет абсолютно никаких гарантий и уверенности в том, что они отдают ребенка в надежные руки. Официальный курс доллара – 78 рублей 2 копейки. Курс евро – 88 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста. Авторадио.

никуда бояться, это вполне себе нормально. Но вы знаете, мы тоже с вами летим. В данный момент летим по прямому эфиру Авторадио. И, конечно же, летим вдоль счастливого сезона игры «Много денег», который, по сути, только набирает обороты. В этом году вы получаете то, о чем мечтаете именно вы, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Но для начала, конечно же, нужно сказать скучным гудкам в мобильном «До свидания». Вы устанавливаете наш фирменный гимн Авторадио, как и ранее. Вы заглядываете, соответственно, перед этим на наш сайт, производите это простое действие. Удобный сервис вам предлагает поделиться своей мечтой. Сделайте это, и победы обязательно придут. Две мечты в процессе реализации. Третий суперфинал из пяти мы с вами приближаем, потому что разыгрываем, собственно, и третий миллион из пяти частями. Все логично, все элементарно. И вот мы подбираемся к сути. Суперфинал на своем месте. Мечты ваши обязательно станут реальностью. Но есть огромный банк, и там 57 тысяч рублей. Учитывая, что наш партнер все удвоит, математика элементарная. В ближайшем эпизоде мы сыграем аж на 114 тысяч за одну прозвучавшую песню. По-моему, самая настоящая красота. И сегодня мы сыграем. Сыграем неоднократно, поэтому в эти летние деньки найдите место для Авторадио и будьте очень внимательны. А я, Иван Прудников, пожелаю вам удачи. Победы придут.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь, температура плюс 26 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 31 градус, ветер западный 9 метров в секунду.
0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос, 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.

Двери. Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Трнавская, 14, офис 401. Телефон 8 84 53 39 02 24.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. 10 лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств, ранее не выпускавшихся в России, зарегистрировали и запустили в производство. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что выпуск этих препаратов позволит укрепить технологический суверенитет страны, снизить зависимость от зарубежных поставок и обеспечить доступность жизненно необходимых лекарств для системы здравоохранения по более низкой цене. По словам вице-премьера, препараты применяются для лечения различных онкозаболеваний, эпилепсии, рассеянного склероза и других болезней. Лесные пожарные тушат 78 возгораний на общей площади свыше 86,5 тысяч гектаров на севере Красноярского края. Об этом сообщает региональный леспожарный центр, передает Интерфакс. Очаги расположены в Ивенкийском, Туруханском, Таймырском и Енисейском округах. Угрозы населенным пунктам нет, все возгорания возникли из-за сухих гроз. Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодние показатели и составил более 14 заявлений на одно место. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Всего в педагогические университеты в этом году абитуриенты подали 690 тысяч заявлений на направления образования и педагогические науки. Это на 26% больше, чем годом ранее. Лидером по количеству заявлений стал Московский педагогический государственный университет. Но ранее в Миноборнауки сообщили, что зачисление на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 29 августа, в магистратуру до 20 сентября. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Авторадио.

0: Реклама. Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Тополиный пух, жара, июль.
3: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 13.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле заявили, что США не оставляли вопрос урегулирования конфликта на Украине. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что США пока не запрашивали телефонный разговор с Россией. При этом, по его словам, американцы не оставляли украинский трек. Для них просто появились гораздо приоритетные проблемы, которые нужно решать. Ранее сегодня газета Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп оптимистично настроен касательно урегулирования украинского конфликта. Источник в Белом доме сообщил, что американские лидеры и его команда настроены на то, чтобы сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта. До этого Трамп допустил, что российско-украинский конфликт будет урегулирован до окончания его полномочий в январе 2029 года.
0: Про регионы.
2: В середине июля жители разных районов Тюмени, подключенных к Метелевскому водозабору, массово жалуются на качество водопроводной воды. По их словам, она приобрела желтый оттенок и резкий запах болота, тины и гнили. В Росводоканале Тюмени объяснили ситуацию летним паводком. Ежедневные проверки воды проводятся непосредственно в реке, на очистных сооружениях, в накопительных резервуарах и в точках разбора городской сети. В Роспотребнадзоре отметили, что вода полностью безопасна для употребления, соответствует установленным показателям. Однако местные до сих пор опасаются использовать такую воду. Об этом Авторадио рассказала жительница Тюмени Светлана.
3: Воду из крана я не пью, не употребляю в пищу, не мою посуду, не мою фрукты. В ванной есть дополнительные фильтры. Я пользуюсь этой водой, либо водой бутилированной. Зубы мы чистим, используем для ополаскивания бутилированную воду. Та вода, которая льется из-под крана, мне кажется, что она непригодна к использованию. Есть случаи отравления. У меня сестра отравилась водой. Ситуация схожа со странами, которые живут в более теплом климате, такие как Таиланд, Индия. Воздух в городе ужасный. Вся эта рыба, вся эта грязь, она гниет на фоне сильной жары. Все эти испарения идут в воздух и попадают к нам в легкие.
2: Добавлю, сегодня в Тюмени и Тюменском округе ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводка. Об этом заявил губернатор Александр Моор. Он отметил, что ситуация остается напряженной.
0: Про футбол.
2: Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции по футболу. Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции. Контракт с 54-летним тренером рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года. На этом посту Зидан сменил Дидье Дешама, который руководил командой на протяжении 14 лет. Ну а последним местом работы Зидана был испанский Реал. Он возглавлял клуб с 2016 по 2018 годы и с 2019 по 2021. Под его руководством Реал трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза чемпионата и Суперкубок Испании. Во время игровой карьеры Зидан выступал за французские Канн и Бордо, итальянский Ювентус и Реал. В составе Ювентуса он дважды становился чемпионом Италии, а с Реалом в 2003 году выиграл чемпионат Испании. Официальный курс доллара 78 рублей 2 копейки, курс евро 88 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Ну что же, если есть возможность оставаться в разгар рабочей недели на движе, то это прекрасно, это на 10 из 10, с чем, собственно, можно откровенно поздравлять, хотя лето продолжается. Сезон отпусков тоже никто не отменял, поэтому, если вы на отдыхе, вам тоже привет. Отдельный, фирменный, наш, авторадийный, и желаем вам набраться сил на все 100, а может быть, на все 500%. Ну, а меня все так же зовут Иван Прудников, страна, остаюсь вместе с вами, и, по возможности, традиционно сделаем чуть-чуть, но погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Линии списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 28 градусов. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 16, плюс 29 градусов. Ветер южный 8 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Выставка-продажа. Консервы Камчатки и Сахалина. Вся продукция выработана в море на судне. Белорусские колбасы. Добрые традиции на вашем столе. Балаково, 11 микрорайон. Улица Степная, 86/1. Остановка Аэлита. С 22 июля по 1 августа.
4: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.

0: двери.
1: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с атаками украинских беспилотников на склады Wildberries и выплатами компенсаций пострадавшим продавцам. По его словам, компания добровольно приняла решение о компенсации ущерба селлерам, чьи товары были уничтожены в результате ударов ВСУ, хотя юридически не была обязана этого делать. По словам Пескова, вопрос возможной поддержки самой компании находится на контроле правительства. При этом конкретных решений по этому поводу пока не принято. Напомню, атаки ВСУ подверглись складские помещения компании в Электростали, Шушара, Хуткиной заводе, а также Симферополе. В Омской области полностью сняты июньские ограничения на продажу топлива. Об отмене лимитов на автозаправочных станциях объявил губернатор Виталий Хаценко в своем телеграм-канале. Глава региона обратился к жителям, подтвердив, что ситуация со снабжением нормализовалась. Напомню, ограничения в регионе вводились в июне на продажу бензина и дизеля. Виталий Хаценко тогда объяснил, что данные меры необходимы для предотвращения ажиотажа и спекуляций. Температура воздуха в Москве в ближайшие часы поднимется до 30-31 градуса. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС. В этой связи горожанам рекомендовали избегать нахождения на солнце, надевать одежду из натуральных тканей, носить головной убор, а также пить больше воды. Также в МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 000 рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Авторадио.

0: другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сложная финансовая ситуация? Поможем рассмотреть процедуру банкротства по ФЗ-127. От консультации до завершения всех этапов. Звоните 8-927-277-25-53. Консультация бесплатна. ООО «Финуп». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
5: Телефон 8-84-53-39-02-24.
6: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%.

0: Ми реклама. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
0: «Включи авторадио». И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит «Авторадио». Всегда на связи. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В общественной палате предложили повысить минимальный размер оплаты труда. До какого уровня, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Минимальный размер оплаты труда в России нужно установить на уровне не менее 50 тысяч рублей. Такое мнение выразил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. В интервью ТАСС он заявил, что надо исходить из инфляции, стоимости продуктовой корзины и услуг ЖКХ. Гриб подчеркнул, что в бюджетных учреждениях внедрение такого стандарта может вызвать сложности. Но большинство коммерческих организаций способны обеспечить подобный уровень оплаты труда своим сотрудникам. Сейчас МРОТ в России зафиксирован на отметке 27 093 рубля. Согласно актуальным прогнозам, в 2027 году этот показатель может увеличиться до 30 тысяч.
0: Про регионы.
2: Цунами после мощного землетрясения в Японии не угрожает Приморскому краю, сообщает Примгидромет. Специалисты уточнили, что побережье региона надежно защищено географическим положением. С востока полуостровом Камчатка и Курильскими островами, с юга японским архипелагом и корейским полуостровом. Для Приморья опасно лишь цунами, возникшее из-за землетрясения с эпицентром непосредственно в Японском море. Произошедшее в Японии землетрясение зарегистрировано в Тихом океане у восточного побережья этой страны, что исключает угрозу для Приморья. В самой же Японии при мощных землетрясениях в префектуре Кумамото на острове Кюсю пострадали более 50 человек, передают РИА Новости. Люди оказались под завалами в торговом центре после обрушения. После землетрясения зафиксированы пожары, разрушения домов и дорог. Сбоев в работе, расположенных в регионе АЭС, не выявлено.
0: Про все остальное.
2: Сотрудники банков быстрее всего могут распознать телефонных мошенников. На это им требуется в среднем менее 3 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Они также выяснили, что после завершения подозрительного звонка треть опрошенных блокируют номер телефона, с которого им звонили. Четверть сообщают о звонке родственникам и знакомым. Еще 17% респондентов проверяют банковские счета и историю операции, а каждый седьмой самостоятельно связывается с банком по официальному номеру. При этом лишь каждый десятый россиянин не предпринимает никаких действий после разговора с мошенниками. Почему люди определенных профессий быстрее других распознают мошенников, в беседе с Авторадио рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.
3: У сотрудников банков просто гораздо большая насмотренность, и они сталкиваются с гораздо большим количеством различных правонарушений или преступлений, поэтому они чуть лучше видят различные сигналы. Что касается IT-специалистов, то они вообще не связаны с мошенниками, поэтому они мало чем отличаются от рядовых граждан. Ситуация может быть другой по сравнению со специалистами по кибербезопасности. Вот те могут сталкиваться с мошенниками, но опять же не в рамках прямого контакта с ними, в рамках изучения различных техник и тактик, и затем они, соответственно, могут эти знания использовать, а могут и не использовать на практике, выявляя их в рамках банковской деятельности или какой-либо иной.
2: Эксперт также отметил, что лучше всего распознают телефонных мошенников сотрудники правоохранительных органов. Официальный курс доллара 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

летом можно и о море, но, конечно же, везде и всегда, пожалуйста, найдите место для авторадио. Тем более, когда речь идет про игру «Много денег», наслаждайтесь музыкой и помните, что музыка в нашем эфире приносит громкие победы в рамках счастливого сезона. Да, мы приближаем третий суперфинал из пяти для того, чтобы реализовать третью мечту наших слушателей. Но хочется сейчас упомянуть самое главное, по крайней мере, главное на эту минуту. 57 тысяч рублей в банке. Наш партнер все удвоит, а значит, в ближайшем эпизоде, который совсем не за горами, мы сыграем аж на 114 тысяч за одну песню и за гимн авторадио в мобильном месте Гудков. Поэтому приготовьтесь, будьте внимательны и надеюсь, что сегодня громкая победа обязательно состоится. Иван Прудников, желаю удачи. Сыграем обязательно, сыграем неоднократно.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 28 градусов. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 16, плюс 29 градусов. Ветер южный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
3: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.

0: Опалили пух жара
1: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
2: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом. В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-8-45-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Тему ЖКХ предлагают включить в школьные уроки о главном. С такой инициативой выступил министр энергетики ЖКХ Смоленской области Николай Борисов, сообщает Коммерсант. Чиновник уверен, что у детей необходимо начать формировать навык правильного потребления дома и в школе воды, тепла и электроэнергии. Тема ЖКХ одинаково важна с другими, которые сегодня преподают в средней школе, уверен Борисов. Инициативу готовится направить в Госдуму, Совет Федерации и правительство. Новую льготу для пенсионеров предложили ввести в России. Речь о бесплатном санаторно-курортном отдыхе для неработающих людей продолжительностью от 10 до 21 дня. Об инициативе РИА Новости рассказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, для реализации идеи нужно использовать возможности регионов и федеральные субсидии. Он подчеркнул, что такая мера позволит не только финансово поддержать пожилых людей, но и положительно повлияет на состояние их здоровья. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершается 29 августа, по программам магистратуры 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Миноборнауки. Там уточнили, что для поступающих на платные места по всем тем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно. Однако крайний срок не позднее 20 сентября. Добавлю, Миноборнауки предложил разработать новую цифровую платформу университеты, которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
1: Пунг.
3: Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Крош, это ты?
9: Ты елки-голки. А кто еще-то?
10: Новое измерение приключений.
11: Крош с ежиком. У них терминал.
12: Доигрались.
10: Смешарики сквозь вселенные.
11: Елки-голки.
10: В кино 6 августа.
6: Категория 6+.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8 937 266 55 00.
0: Это

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 15.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Совете Федерации оценили заявление США о завершении конфликта на Украине. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что в ходе визита в США Владимиру Зеленскому заложат в голову здравые мысли относительно урегулирования конфликта с Россией. Так он прокомментировал заявление из Белого дома о том, что пришло время завершить противостояние Москвы и Киева, передает Лента.ру. По словам сенатора, подобные высказывания дают надежду на конструктивный разговор с Зеленским. Сегодня украинский лидер встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Главы государств могут обсудить предложение о прекращении огня в воздухе.
0: Про Евросоюз.
2: Евросоюз настаивает на том, чтобы правительство Армении сократило присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях и разорвало гуманитарные связи с Москвой. Об этом сообщило пресс-бюро службы внешней разведки России. По его данным, армянское правительство убеждает, что выступающих против таких шагов внутренних оппонентов Армении следует подавить. В случае выхода из Евразийского экономического союза Еревану грозит глубокий экономический кризис, утверждают в российской спецслужбе. Многие европейские страны уже дали понять, что не готовы открывать свои рынки для армянской продукции, передает РИА Новости.
0: Про сотрудничество.
2: Введение России и КНР взаимного безвиза придало мощный стимул двусторонним туристическим обменам, и теперь страны обсуждают бессрочный безвиз. Об этом в интервью порталу «Арктик» заявил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, введенный ранее в качестве эксперимента безвизовый режим мощно стимулировал турпоток. В 2025 году он превысил 3 миллиона поездок, рост составил 17% по сравнению с прошлым годом. В первом квартале этого года рост достиг 50% в годовом выражении. Напомню, въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней туристы из России могут с 15 сентября прошлого года. У граждан КНР такая же возможность посещать Россию. Страны договорились сохранить без виз до конца будущего года.
0: Про автомобили.
2: Дилеры и дистрибьюторы в России начали массово сокращать скидки на автомобили на новых источниках энергии на фоне увеличения спроса. Об этом сообщает Коммерсант. В первую очередь это касается востребованных моделей. Почему дилеры отходят от скидок и льгот на электрокары и гибриды, Авторадио рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
3: В целом тут совпало на самом деле несколько факторов. То есть, во-первых, дилерам стало дороже вести бизнес, то есть выросли издержки, ну и стоимость денег. Во-вторых, рынок уже не требует такого агрессивного стимулирования продаж. Ну и в-третьих, сейчас обсуждается сокращение государственной субсидии на электромобили с 35 до 10%. Поэтому дилеры тоже постепенно уходят от больших скидок. И, например, раньше на Эволют можно было получить господдержку до 925 тысяч рублей, а теперь такие программы могут стать значительно скромнее.
2: Добавлю, по данным Автостата, продажи авто на новых источниках энергии с 29 июня по 19 июля относительно среднего недельного значения в первой половине года увеличились в 1,8 раза. Официальный курс доллара 78 рублей 2 копейки, курс евро 88 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Минприроды рассчитывает повысить точность прогнозов лесных пожаров и эффективность противопожарных работ. Как пишет газета «Коммерсант», новый ведомственный приказ вводит отдельную систему классификации пожарной опасности для каждого из 42 лесных районов страны. Теперь при оценке будут учитывать сезонные особенности конкретной территории. Например, в Южной тайге больше всего пожаров происходит весной, а в лесах с моховым покровом – летом. В Минприроды считают, что новый подход позволит точнее планировать работы. В следующем году между российскими и белорусскими городами планируют запустить новые пригородные железнодорожные маршруты. Об этом глава Росжилдора Александр Сахаров сообщил на встрече с премьером Михаилом Мишустиным, передает «Комсомольская правда». Электрички должны связать Великие Луки с Витебском и Полоцком, а Брянск с Гомелем. Проекты готовят совместно с белорусской стороной. По словам Сахарова, расширить сеть решили на фоне растущего спроса на уже действующие приграничные направления. Ресторанам и кафе в Турции запретили без согласия посетителей добавлять чаевые к итоговой сумме заказа. Как сообщили РИА Новости в Министерстве торговли страны, такая плата должна оставаться полностью добровольной. Если стоимость обслуживания заранее не указана в меню, то требовать ее с клиента нельзя. Кроме того, если цена блюда в меню или на ценнике отличается от суммы в чеке, то должна применяться стоимость, которая выгоднее потребителю. При нарушениях туристам рекомендуют обращаться в уполномоченные органы. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пунк. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунк.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Еламед.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Авторадио.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Сложная финансовая ситуация? Поможем рассмотреть процедуру банкротства по ФЗ-127. От консультации до завершения всех этапов. Звоните 8-927-277-25-53. Консультация бесплатна. ООО «Финуп». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Трудно дышать без капель?
7: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
6: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. ФАС начала проверки из-за роста цен на топливо в регионах. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в нескольких регионах из-за возможного необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на ведомство. Проверки начались в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской и Оренбургской областях, а также в Республике Коми. В ряде случаев после вмешательства ФАС компании снизили цены. Если нарушения подтвердятся, то организациям грозит административная ответственность. Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что ситуация с обеспечением заправок топливом в регионах начала стабилизироваться. По его словам, этому помогли ограничения на экспорт, рост импорта, а также увеличение загрузки российских НПЗ.
0: Про банки.
2: Российские банки во втором полугодии увеличат выплаты кэшбэка. Они достигнут 270 миллиардов рублей, что на треть больше показателя первого полугодия. За весь год объем кэшбэка может превысить 473 миллиарда рублей и будет сопоставим с уровнем 2025 года. Тем временем рынок программ лояльности выходит на новый этап. Банки смещают фокус с массовых выплат на персональные предложения, отмечают аналитики ВТБ. Растет доля партнерских акций. Повышенный кэшбэк предлагают в ритейле, путешествиях и сервисах повседневного спроса. Дополнительно поощряют клиентов, выбирающих банк основным для ежедневных покупок. Им дают расширенные привилегии и новые категории кэшбэка.
0: Про работу.
2: Большинство россиян работают не по специальности. По данным исследования, применение своему образованию нашли около 40% трудоустроенных граждан. Среди выпускников вузов этот показатель составляет почти половину, а среди обладателей среднего профессионального образования – около трети. Еще 29% опрошенных работают в смежной сфере. Чаще всего россияне отказываются от работы по специальности из-за заработка. Некоторые признались, что выбранное направление оказалось им неинтересно. Более четверти опрошенных не нашли подходящих вакансии, а 7% сообщили, что их профессия устарела. О том, кто чаще всего продолжает работать по полученной специальности, Авторадио рассказал руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
3: Цифра полностью занятых в сфере, соответствующей вузовскому диплому, колеблется от 39 до 44%. Сейчас этот процент выше, чем был 10 лет назад. Чем выше доход, тем чаще россияне работают по профилю. И традиционно на более высокую приверженность полученному образованию у представителей социально значимых и узкопрофильных профессий. Абсолютные лидеры врачи, 90 из них подтверждают, что работают строго по специальности. За ними юристы, главные бухгалтеры. Понятно, что есть какие-то пересечения с устареванием программы образования, но я думаю, что главное не в этом. Главное в том, что люди не всегда находят возможность построить карьеру и найти своего работодателя.
2: Эксперт также отметила, что женщины нередко меняют сферу деятельности после перерыва, связанного с декретным отпуском. При этом почти все участники исследования отмечают важность дополнительного обучения для дальнейшей карьеры. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: приятный день.
1: Если это ваш персональный праздник, если вы сегодня стали так от прекраснее, поздравления наши искренние примите. Будьте самыми счастливыми и спасибо, что и свой день рождения остаетесь вместе с Авторадио. Но наш прямой эфир, конечно же, приветствует всех без исключения. Здесь вариантов быть не может. Надеюсь, вы проводите время на 100 из 100, и мы опять же поддерживаем добрым словом и, разумеется, музыкально. В студии Авторадио все так же Иван Прудников. Страна, привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: Менее списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 28 градусов. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 16, плюс 29 градусов. Ветер южный 8 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: Комарова, 135/6, город дверей.
1: Город дверей.
2: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В российских вузах вырос конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям. Как пишет парламентская газета со ссылкой на Минпросвещение, сейчас на одно место приходится более 14 заявлений. Годом ранее показатель составлял 12 заявлений. Всего для будущих педагогов в этом году выделили больше 37,5 тысяч бюджетных мест. Подать документы можно очно или через портал госуслуги. Приемная кампания началась 20 июня и завершится в конце августа. Сейчас в вузах продолжается конкурсный отбор. Сообщение об изменении правил перевозки пассажиров с 1 августа не соответствует действительности. Об этом заявили в РЖД. Ранее некоторые СМИ писали, что якобы ужесточаются требования к провозу багажа и проверке билетов. В компании эту информацию опровергли. Помимо этого, возобновилась продажа билетов на поезда южных направлений на октябрь. Ее временно приостанавливали из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания. Изменения затрагивали в том числе маршруты к Черноморскому побережью и курортам Кавказских минеральных вод. Продажи рыболовных товаров в России в июне выросли на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-ритейлера. В отдельных городах спрос увеличился в несколько раз. В Самаре продажи удочек и удилищ выросли в 4 раза, а в Казани и Челябинске – втрое. В Волгограде стали значительно чаще покупать приманки, а в Новосибирске – лодки и моторы. Аналитики связывают рост спроса с завершением нерестового запрета в ряде регионов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Первый фильм со смешариками.
5: Это какая-то игра, да?
6: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
4: Смешарики сквозь вселенные.
7: Ёлки-иголки!
4: В кино 6 августа. Категория 6+.
8: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр Гиппократ, 927-225-6069.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. Жалюзинск.ру.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500.

0: сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
1: Вольск, Коммунистическая, 19А.
0: Телефон 8-937-266-55-00.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тернавская, 14, офис 4.
4: Телефон 8-84-53-39-02-24.
5: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
6: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
7: Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгро Старт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Мошенники стали выдавать себя за киберполицию. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Телеграм появился поддельный бот, который маскируется под официальный сервис киберполиции России. Об этом предупредили в МВД. Злоумышленники предлагают пользователям оформить платную подписку для защиты от киберугроз или ввести шестизначный код. На самом деле он нужен аферистам, чтобы получить доступ к аккаунту в мессенджере. Для убедительности в боте используют официальную символику киберполиции. В МВД подчеркнули, что подразделения ведомства не оказывают платных услуг по информированию граждан о киберугрозах, и любые подобные предложения являются мошенническими.
3: Про безопасность.
2: Подростков России продолжают вербовать через соцсети, мессенджеры и игровые приложения. О таких случаях сообщают ФСБ и Следственный комитет. Несовершеннолетним предлагают легкий заработок за простые задания, затем втягивают в более тяжкие преступления. На этом фоне в Госдуме призвали усилить профилактику. Необходимо объяснять детям, как распознать вербовщика, а родителям на какие тревожные признаки обратить внимание, передает Москва-24. Отдельное внимание предлагают уделить цифровым площадкам, через которые преступники выходят на подростков. При подозрительных предложениях детям советуют сразу прекратить общение и сообщить о нем взрослым и полиции.
3: Про детей.
2: Грубость ребенка не всегда говорит о плохом воспитании. Такое поведение может быть связано со стрессом, возрастными изменениями или обстановкой, в которой он растет. По словам психологов, дети особенно остро реагируют на трудности в 3-7 лет, а также в подростковом возрасте. Причиной резкого поведения могут стать конфликты со сверстниками и родителями или проблемы с учебой. Ребенок не всегда умеет справляться со своими переживаниями и может выражать их через грубость, слезы или непослушание. Также большое значение имеет поведение окружающих. Подробнее об этом Авторадио рассказал психолог Михаил Зотов.
4: На самом деле все очень просто. Замечательные такие фразы, скрижали такие. Среда формирует человека. Семья – такая система, которая формирует ребенка, исходя из того, что она транслирует, как сама, как система. И то, как общаются родители, ребенок берет эти модели поведения. Но сам факт того, что уже что-то ребенок воспринимает как норму. Если это является нормой, то чего удивляться, если это появляется в ребенке? Потому что он уже, что называется, с молоком матери впитал из системы, что так вести себя норма. Это нормально. И поэтому он, естественно, это и транслирует. Когда он подрастает, там уже детский сад, школа, там еще следующая среда тоже влияет на ребенка. Дети в 7 лет уже могут материться не хуже, так скажем, строителя. И это не шутка.
2: Эксперт также отметил, что сам по себе переходный возраст не оказывает решающего влияния на грубость подростков. Специалисты советуют взрослым не отвечать криком или угрозами, а постараться понять, что стало причиной такого поведения. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 78 рублей 2 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 76 копеек. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 57 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 114 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: поспоришь. Каждому нужно что-то свое, но если вы хотите побеждать в эфире Авторадио, то здесь без нашего фирменного гимна никак. Надеюсь, он звучит в вашем мобильном. И сейчас в банке 57 тысяч. В сумме, благодаря партнеру, мы играем на 114 тысяч рублей.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А как тут без гимна Авторадио? Конечно. Надеюсь, вы нас слушаете. Надеюсь, наш фирменный у вас звучит. Надеюсь, вы запомнили прозвучавшую композицию. Хотя запоминать-то знаем. Наизусть каждую строчку. И это прекрасно. Также прекрасно то, что с нами Озонбанк. Он и удваивает все выигрыши. Естественно, от Озонбанка шестой дополнительный суперфинал в конце года. Все, как мы вам обещали, все обязательно будет принадлежать нашим слушателям. А в целом-то сезон не стоит на месте. Третий миллион из пяти разыгрывается. Приближается... как следствие, третий уже суперфинал по счету. Две мечты в процессе реализации. Осталось определиться, о чем же мечтаете вы в данный момент. Нужно зайти на наш официальный сайт, как и прежде. Заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это, пожалуйста, в рамках суперфинала. Именно благодаря Авторадио слушатель получает то, о чем персонально мечтает. Кому-то голливудскую улыбку, кому-то путешествие, кому-то закрыть ипотеку, кому-то новый автомобиль. Все абсолютно разные мечты и желания. Ну а вы, соответственно, действуйте. Действительно, сайт Авторадио ждет. Ну а теперь огромный банк. 114 тысяч рублей на кону. Даже немного волнительно. Скрывать это не буду, но рулетку... Я же сказал, волнительно. Рулетку с удовольствием останавливаю. Волнуйся, не волнуйся, а в Челябинскую область, будь добр, Ваня, позвони. Это я сам с собой. А звонить будем Ольге, нашей прекрасной слушательнице, которая мечтает побывать на озере Байкал. Кстати, не первый раз встречаю подобную мечту в прямом эфире. Путешествия также очень популярные мечты для наших слушателей. Ну, естественно, в любом суперфинале, как и договорились, исполним. Пока же готовы предложить деньги. Хотя, почему же? 114 тысяч. Деньжище. Ну, правда, за гимн Авторадио и за одну композицию, за прослушивание эфира, прямого эфира Авторадио, 114 тысяч, это, конечно, очень даже слова сложно подбирать. Грандиозно это, в общем. Но гимн Авторадио, конечно, сейчас должен ворваться в прямой эфир. Верим в это. Ждем его. Ну, как правило, конечно, вот эти долгие бесконечные паузы.
2: Да.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. Правда. Но есть одна незадачка. Знаете, какая? А сейчас в эфире была полная тишина. Не было гимна Авторадио. Он у вас установлен, Ольга? Скажите, пожалуйста.
2: Он у нас установлен. Но я уже 10 лет играю. Вы первый раз позвонили. Я уже что-то все потеряла уже.
0: И это здорово. Ольга, только смотрите, в чем дело. Я сейчас должен убедиться в том, что гимн Авторадио у вас звучит. Понимаете? Я вам сейчас перезвоню, хорошо? Это все в прямом эфире будет происходить. Я вам сейчас перезвоню, сразу трубочку. Сразу просто трубочку не снимайте. Дайте нам буквально мгновение. Дайте нам убедиться в том, что гимн Авторадио на своем месте. Я сейчас к вам вернусь. Договорились?
2: Ну, давайте, мы уже все,
0: что мне не играет. Да, конечно. Сейчас я буду. Сейчас все, я рядышком. Я здесь никуда не ухожу. Так, попытка номер два. Ну, согласитесь со мной, там и гудков не было. Ничего не было. Ну вот он, ну все нормально. Вот, наш человек, наши люди. Ольга, вернитесь ко мне, я теперь волнуюсь, что вы... Ольга.
3: Абонент, с которым вы разговаривали, поставил вызов на удержание.
0: Ольга!
3: Подождите.
0: Ольга, вернитесь ко мне. Ольга, я так понимаю, волнуется. Ольга.
2: А, да.
0: Все, гимн Авторадио был. Все прекрасно, здорово. Давайте знакомиться. Мечтаете побывать на озере Байкал, правильно?
2: Да вы что, прочитали, что ли?
0: Да, конечно, все перед глазами. Вот он, прямой эфир, вся страна слушает. Вся страна слышит. Ольга, сейчас спокойно. Пожалуйста, выдыхаем. На озере Байкал побываете, если номер выпадет, опять же, в любом из суперфиналов. Ольга, эфир слушали, песню можете назвать прозвучавшую?
2: Да нет, мой хороший, я уже не слушаю. Да вот, ну прям безобразие.
0: Ну, ваш хороший старался, честное слово. правда, и перезванивал, и на удержание вы меня поставили. Я все равно не обиделся. Я ждал, понимаете, я ждал, потому что хотел задать заветный вопрос, чтобы вы назвали прозвучавшую песню. Огромный банк был на кону. Но, Ольга, в любом случае, у нас проигравших нет, быть не может. За гимн Авторадио, естественно, деньги вы получите. Плюс огромное вам спасибо. Лично, вот от меня персональное. Да я
2: так
0: думаю,
2: вам
0: что...
2: спасибо, вот я ворона.
0: Да, да ладно, да. Уже такой бывает. Ну, вы просто произнесли фразу, что вы 10 лет с нами играете. Это действительно круто. Это круто. И вы ждали, вы верили, понимаете? Просто, Ольга, кому-то дозваниваются через час после установки гимна Авторадио, кому-то через 3 месяца, кому-то через 3 дня, а кто-то ждет 10 лет. И вот вам от меня чисто персональные аплодисменты за то, что вы верили и ждали нас, и вот в прямом эфире все-таки состоялось это событие.
2: Спасибо. Значит, это все правда.
0: Конечно, правда.
2: Спасибо.
0: 10 лет это все было правдой, вы не сдавались. Ольга, до новых встреч в эфире. Договорились? Будем верить, что дозвонимся еще раз.
2: Договорились.
0: Все, счастливо, пока-пока, тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш за гимн Авторадио, он составляет 6 тысяч. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Я запущу рулетку. На радость следующему игроку. В банке остается огромная сумма, 59 тысяч рублей теперь, да, умножайте на 2. Давайте будем честными. Я вот лично немножко расстроен. Я, правда, я надеялся до последнего, что сейчас песню назовут, как отдадим всю сумму. Но правила для всех равны. Да будет так. Сказано достаточно. Меньше слов, больше действий. Все, вперед. Гимн Авторадио звучит. Слушайте нас и побеждайте. И помните, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну вашу мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Ну, а я, слегка расстроенный, пойду дальше. Не переключайтесь.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генерал.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 16, плюс 29 градусов. Ветер южный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы.
4: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.

0: пара дверей.
1: Сложная финансовая ситуация? Поможем рассмотреть процедуру банкротства по ФЗ-127 от консультации до завершения всех этапов. Звоните 8-927-277-25-53. Консультация бесплатна. ООО «Финуп». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
3: Тополиный пух, жара, июль!
4: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. С октября следующего года россияне начнут получать через госуслуги уведомления о кредитах, оформленных на их имя. Как рассказал порталу news.ru адвокат Игорь Баранов, это позволит почти сразу узнать о действиях мошенников и быстрее начать оспаривать заем. При этом, по словам юриста, одних уведомлений для полной защиты недостаточно. Банкам необходимо тщательнее проверять личность заемщика и совершенствовать систему дистанционной идентификации клиентов. Сотрудника могут наказать за передачу конфиденциальных данных компании нейросети. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Эксперт Алексей Раевский пояснил, что последствия зависят от содержания документов и внутренних правил компании. Обработка рекламной презентации обычно не представляет серьезного риска. Однако загрузка финансового отчета или других закрытых данных может считаться нарушением коммерческой тайны. В таком случае сотруднику грозит выговор, лишение премии или увольнение. За попытку пройти без очереди в магазине, аптеке или поликлинике человека при определенных обстоятельствах могут привлечь к ответственности. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерка. Сам по себе проход вне очереди напрямую не запрещен. Однако, если он сопровождается нецензурной бранью, агрессивным поведением или толчками, то действия могут признать мелким хулиганством. За это грозит штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест на срок до 15 суток. В случае драки ответственность уже может быть уголовной. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Моская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Из учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 18:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Состав Совета Федерации обновится по итогам сентябрьских выборов. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Владимир Путин назвал важным обновление Совета Федерации после сентябрьских выборов. Об этом президент заявил на встрече со спикером Верхней Палаты Валентиной Матвиенко. По словам главы государства, результаты голосования так или иначе отразятся на составе Совфеда. Путин выразил надежду, что в Верховную Палату парламента придут опытные люди, ориентированные на общий результат. Напомню, выборы разных уровней пройдут в России с 18 по 20 сентября. В частности, гражданам предстоит избрать депутатов Государственной Думы нового созыва.
3: Про нововведение.
2: В Москве внедрят новый цифровой инструмент для более эффективного управления больницами. Теперь команды стационаров получат доступ к цифровым витринам данных. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Специалисты смогут самостоятельно анализировать информацию о госпитализациях, операциях, диагностике и назначениях по более чем 30 направлениям. Массивы данных постоянно обновляются. Чтобы сотрудники уверенно пользовались новым инструментом, запустили образовательный курс ИИ-помощника. Кроме того, для аналитических команд стационаров стартовал конкурс. Они смогут разработать собственные решения, лучшие из которых получат поддержку и в будущем будут масштабированы на весь город.
3: Про погоду.
2: В Москве начались сильный дождь и гроза. Порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Специалисты Мосводостока проверяют водосточную сеть и очищают колодцы от мусора. Особое внимание уделяют низинам и участкам рядом с остановками. По прогнозу гидрометцентра, дожди в московском регионе продолжатся и завтра. Подробнее о том, как будет меняться погода в ближайшие дни, Авторадио рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Погода начинает постепенно портиться. Дело в том, что гребень уходит на восток, с запада надвигается холодная фронтальная система. Если посмотреть на небо, то уже формируются шапки мощно-кучевых облаков, которые переродятся в кучево-дождевые, даже грозовые облака. Несмотря на то, что сейчас, да, очень высокая температура, придут к нам освежающие грозовые дожди, которые продолжатся в более сильной интенсивности в среду и в четверг. Вот эта середина недели у нас будет больше похожа на осень, чем на лето. Вот сейчас у нас лето, потом два дня такой ранней осени сентябрьской, и дожди просто будут лить, как из садовой лейки. По крайней мере, литров 20-30 за два дня накапает это 100%.
2: В свою очередь, в Дептрансе из-за дождя рекомендовали автомобилистам держать дистанцию, снижать скорость и избегать резких маневров. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 78 рублей 70 копеек, курс европейской валюты 89 рублей 63 копейки. Федор Никитин, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» УГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер 1.

Абсолютный на 200% солидарен с группой «Серебро». Никогда и никому не нужно отдавать любимых. Ну, это как мы с вами, друзья. Никогда ведь друг друга ни на что не променяем. Привет всем, кто этот вторник проводит с любимой радиостанцией, с первым автомобильным, движется в этом дне только вперед. Зовут меня Олег Пивунов, друзья, заступил в эфирную смену. Ну и что, хочется поздравить, во-первых, вас с праздником, да. Дата неофициальная, но тем не менее празднует уже 16 лет. День заботы о любимых людях. Давайте им напомним, как они нам дороги. Привет!

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 16, плюс 29 градусов. Ветер южный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Москва и Нью-Дели работают над финансовыми и логистическими каналами, устойчивыми к санкционному давлению. Об этом замглавы МИД Андрей Руденко рассказал порталу news.ru. Стороны рассматривают возможность активнее использовать морской маршрут Владивосток-Ченнаи, а также совместно осваивать Северный морской путь. Продолжается сотрудничество в машиностроении, сельском хозяйстве, высоких технологиях и энергетике. Искусственный интеллект в этом году помог обнаружить больше 2000 подтвержденных нарушений во время ЕГЭ. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Рособорнадзор. Нейросеть отметила свыше 3000 подозрительных действий, после чего записи проверили модераторы. Систему использовали в 22 регионах. Она анализировала трансляции из 300 экзаменационных аудиторий. Технологию планируют применять и во время дополнительного периода ЕГЭ, который завершится 25 сентября. Россиянки чаще всего хотели бы быть похожими на Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Героиню выбрали 18% участниц. Следом расположились Саманта Джонс и Мэдди Перрис из сериала «Эйфория». При этом почти треть опрошенных не нашла среди предложенных персонажей образ, который хотела бы полностью повторить. Чаще всего женщины хотели бы перенять у экранных героинь стиль одежды, харизму и уверенность в себе. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. АЛТ-банк 0+.
3: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас «Очакова» 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «MoskvichDefis.M.ru». Реклама, АОО, ПТ, не оферта.
9: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене. Всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ашан.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
12: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Авторадио.

0: Устраиваться как угодно, но гораздо интереснее, веселее и как-то лучше, когда в ней звучит музыка любимой радиостанции. Собственно, Авторадио подходит для этого как никто лучше. Здравствуйте, дорогие мои, зовут меня Олег Пивунов. Вновь продолжаем прямой эфир на Первом автомобильном вместе с вами. Чудесного вам вечера и прекрасного завершения рабочего дня. Если он еще не завершился, и пусть у вас все будет прекрасно и хорошо.
1: Yes.

0: Реклама. Сложная финансовая ситуация? Поможем рассмотреть процедуру банкротства по ФЗ-127. От консультации до завершения всех этапов. Звоните 8-927-277-25-53. Консультация бесплатна. ООО «Финуп». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
5: Скидка 15% на пластические операции все лето.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru. Омега Клиник.
6: Счастлив тот, кто здоров. 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Реклама. Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пунг. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-96-60. Создана при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Санкционный список Евросоюза может вырасти в полтора раза. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Еврокомиссия планирует принять 22-й пакет антироссийских санкций в октябре и добавить в черный список около 1600 компаний. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на агентство Bloomberg. По данным агентства, новые меры должны компенсировать смягчение предыдущего пакета, из которого исключили запрет на перевозку российского сжиженного газа в третьи страны и ограничения на импорт рыбы. Если предложение одобрят, то санкционный список вырастет примерно в полтора раза. Сейчас в него входит около 3100 компаний и физических лиц. При этом официального подтверждения этой информации пока нет. Не уточняется и то, компании из каких стран смогут попасть под новые ограничения. Напомню, предыдущий 21-й пакет Евросоюз утвердил 23 июля. Санкции затронули 170 российских организаций, 48 физических лиц, банки, а также иностранные криптоплатформы.
0: Про здоровье.
2: Роспотребнадзор рекомендовал регионам этой осенью привить от гриппа до 60% населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства. Среди групп риска охват должен составить не меньше 75%. К ним относятся дети, люди старше 60 лет и граждане, подлежащие призыву на военную службу. Для вакцинации рекомендуют использовать 4-валентные препараты. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к началу эпидсезона в стране подготовят необходимый запас отечественных вакцин. Сделать прививку советуют уже в сентябре, когда обычно начинается рост заболеваемости.
0: Про автомобили.
2: В ряде СМИ появились сообщения, что с 1 августа сотрудники госавтоинспекции якобы смогут требовать у водителей заполненный бланк Европротокола. В публикациях утверждается, что новая мера должна ускорить оформление мелких аварий и сократить время ожидания инспекторов. Водителям также посоветовали заранее проверить наличие бумажного бланка в автомобиле. Однако сообщение об изменении перечня обязательных документов от госавтоинспекции не поступало. Кроме того, Европротокол уже можно оформить в электронном виде. О том, насколько обоснована информация о новом требовании, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Максимально странная история с учетом того, что государство потратило достаточно серьезные усилия для того, чтобы Европротокол граждане заполняли в электронной форме через портал госуслуг, приложение РСА или страховых компаний. В таком раскладе бумажная копия непонятно кому и непонятно зачем нужна. В КОАПе нет штрафов за отсутствие Европротокола, бланка или чего бы то ни было еще. В правилах дорожного движения четко написано, какие документы может потребовать сотрудник госавтоинспекции. Он может потребовать права, страховку и СТС-ку на машину. Никакого Европротокола, бланка Европротокола, туалетной бумаги, ничего еще там просто нет.
2: Добавлю, Европротокол используется для самостоятельного оформления аварии без сотрудников полиции. Это возможно, если в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших, а у водителей есть полисы ОСАГО, и между ними нет разногласий по обстоятельствам происшествия. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 78 рублей 70 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 89 рублей 63 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Будничные драмы рабочего дня уходят на второй план, друзья. Мы их забываем, собственно, на авансцену выходит прекрасный вечер в компании Авторадио. Легкий и чудесный. Привет, друзья, привет, страна, зовут меня Олег Пивунов. Движение, естественно, только вперед. Ни в коем случае не драматизируем, как бы в жизни что ни складывалось и не случалось. Все обязательно случится хорошо в итоге. Я вас в этом уверяю. Ну что ж, приемники делаем громче, и под чудесные ритмы любимой радиостанции мы продолжаем этот вторник. Еще раз всем здравствуйте, дорогие мои.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 30 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность, плюс 16, плюс 29 градусов. Ветер южный 8 метров в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
3: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 301.
5: Телефон 8-84-53-39-02-24.
6: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
7: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
8: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 40.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В России участились случаи мошенничества с поддельными сайтами визовых центров. Об этом сообщили в Роскачестве. Аферисты копируют официальные страницы и предлагают платно записаться на подачу документов. За услуги, которые на самом деле предоставляются бесплатно, они могут требовать до 150 тысяч рублей. Иногда заявители записывают не на ту категорию визы или берут деньги за сдачу биометрии. В Роскачестве отмечают, что чаще всего жертвами таких схем становятся пожилые люди. Трудовым мигрантам может стать менее выгодно перевозить семьи в Россию. Такое мнение в комментарии телеканалу 360 высказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, со следующего года иностранные работники должны будут подтверждать доход на уровне прожиточного минимума на каждого члена семьи, а также заранее платить налог за каждого ребенка. Эксперт считает, что число самих работников от этого не сократится, однако многие могут предпочесть приезжать без семьи и отправлять часть заработка домой. Тему жилищно-коммунального хозяйства предлагают включить в школьные разговоры о важном. Об этом пишет «Коммерсант». С такой инициативой выступил министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. По его мнению, детям необходимо объяснять, как правильно расходовать воду, тепло и электричество дома и в школе. Автор предложения считает, что такие занятия помогут сформировать навыки разумного потребления коммунальных ресурсов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
5: Категория 6+.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Подробности на sberbank.ru. 6

0: всему на суточно.ру.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азия» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
2: Авторадио.

кстати, о жестах, друзья. Жесты под музыку, под ритмичную, хорошую музыку — это ведь настоящие танцы. Они, как известно, укрепляют опорно-двигательный аппарат. Так что делайте погромче свой приемник и наслаждайтесь хорошими ритмами. Ну, если есть такая возможность, подтанцовывайте, конечно, дорогие мои. И себе хорошо сделаете, собственно, да и окружающим, я думаю, если их вовлечете в свой вечерний танец. Зовут меня Олег Пивунов. Движемся только вперед, конечно, с самой любимой радиостанцией.

0: Реклама.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей.

0: случай. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Крош, это ты?
4: Ёлки год. А кто еще-то?
5: Новое измерение приключений.
6: Крош с ёжиком. У них терминал.
7: Доигрались.
5: Смешарики сквозь вселенные.
6: Ёлки год.
5: В кино 6 августа.
8: Категория 6+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Трамп и Зеленский провели переговоры в Вашингтоне. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Владимир Зеленский покинул Белый дом после почти часовой встречи с Дональдом Трампом. Об этом сообщает Москва-24. Официальных заявлений по итогам переговоров пока не поступало. Ожидалось, что одной из главных тем станет урегулирование украинского конфликта. На этом фоне американские сенаторы от обеих партий согласовали проект новых санкций против России и Ирана, передает агентство Bloomberg. Документ позволит президенту США вводить пошлины до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа. Ограничения также могут затронуть российские государственные компании, высокопоставленных чиновников и иностранные предприятия, связанные с оборонным сектором.
3: Про инициативы.
2: Минимальный размер оплаты труда в России предлагают установить на уровне не менее 50 тысяч рублей. Такую инициативу в интервью ТАСС озвучил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, при расчете необходимо учитывать инфляцию, стоимость продуктов и коммунальных услуг. Сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. По предварительным прогнозом, в следующем году он может вырасти примерно до 30 тысяч.
3: Про туризм.
2: Правительство Черногории утвердило введение виз для граждан России и Белоруссии с 1 ноября. Новые правила будут действовать для туристических, деловых, гостевых и транзитных поездок. Исключение предусмотрено только для владельцев дипломатических паспортов. Для получения визы потребуется обратиться в консульство, предоставить биометрические данные и оплатить сбор. Однако точный список документов власти Черногории пока не определили. Нововведение в беседе с Авторадио прокомментировал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
5: Доля наших туристов в этой стране, здесь, правда, учитывается и владельцы недвижимости, составляет 16%. Конечно, все будет зависеть от регламента, ведь Черногория вводит визы и для Китая, и для Саудовской Аравии, и для России и Беларуси. В этой ситуации пакет документов, принцип подачи документов и сроки рассмотрения документов будут играть важную роль. Даже другие страны Евросоюза, которые входят уже в Шенгенскую зону, мы увидели, что за последний год количество виз, выданных россиянам, увеличилось на 17%, а количество отказов в два раза ниже, чем в среднем по миру. В страны Евросоюза мы получаем одноразовые визы, и в случае повторной поездки нужно обращаться повторно.
2: Эксперт добавил, что официальной информации о стоимости черногорской визы пока нет. До 31 октября россияне по-прежнему смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 78 рублей 70 копеек, курс евро 89 рублей 63 копейки. Федор Никитин, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио.

Друзья, ну а мы помним же, да, что сила — это величина физическая, и сила любви, собственно, тоже далеко не ушла. Есть у силы точка приложения, ну, место, где сила воздействует на тело. Вот можно доказать силу своей любви, приложив руки, например, на шею и сделав массаж своему любимому человеку после тяжелого дня. Кармик вашей прибавится. Это Авторадио, и Пивонов, привет!

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 30 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность, плюс 16, плюс 29 градусов. Ветер южный 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сложная финансовая ситуация? Поможем рассмотреть процедуру банкротства по ФЗ-127. От консультации до завершения всех этапов. Звоните 8-927-277-2553. Консультация бесплатна. ООО «Финуп». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Тополиный пух, жара,
4: закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
6: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Здравствуйте. В студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Со следующего года социальный фонд будет назначать ежегодные выплаты почетным донорам. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на ведомство. Помимо этого, фонд займется пособиями для людей, у которых возникли осложнения после вакцинации. Сейчас эти меры поддержки находятся в ведении регионов. После передачи полномочий часть выплат планируют назначать без заявления. В соцфонде отмечают, что единый порядок позволит быстрее проверять данные и перечислять деньги получателям. В следующем году между российскими и белорусскими городами планируют открыть новые пригородные железнодорожные маршруты. Об этом глава Росжилдора Александр Сахаров сообщил на встрече с премьером Михаилом Мишустиным, пишет «Комсомольская правда». Электрички должны связать Великие Луки с Витебском и Полоцком, а также Брянск с Гомелем. Проекты готовят совместно с белорусской стороной на фоне растущего спроса на действующие приграничные направления. В Москве из-за грозы, ливни и сильного ветра объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в гидромедцентре. До конца дня в разных районах столицы ожидаются сильный дождь, град и порывы ветра до 20 метров в секунду. В городе уже зафиксировали случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Москвичей просят не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пунг. Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Хватит планировать встречу с родителями.
11: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
12: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
11: Соскучился.
10: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
13: 12+.
14: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
16: Авторадио.

все течет и все меняется, друзья, и любовь тоже эволюционирует. Оказывается, что некоторые опрошены подтверждают свою привязанность к ИИ-системам, ну то есть разговаривают со своими умными колонками и дружат с ними, представляете, привязываются просто к искусственному интеллекту. И, кстати, называют в качестве плюсов такого общения, что искусственный интеллект не осуждает и, собственно, не порицает, да, ну а как же старые добрые сердечные муки, бабочки в животе и прочее, а сердечная музыка, которая наполняет нас с вами во время откровений. Мне кажется, давайте-ка по старинке пока. Друзья, продолжаем с первым автомобильным. Зовут меня Олег Пивунов. Музыки у нас огромное количество. Делайте громче, и она наполнит буквально все пространство, где вы находитесь. Это Авторадио. Привет.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
0: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 21.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России готовят новый способ защиты банковских счетов от мошенников. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Доступ к онлайн-банку смогут приостанавливать на сутки, если сим-карта клиента попадет в руки злоумышленников. Такой сценарий согласовал правительственный штаб по борьбе с кибермошенничеством, сообщает агентство ТАСС. Сигнал о возможном захвате номера оператор связи будет передавать в государственную систему антифрод. После этого дистанционные банковские операции по номеру телефона смогут временно заблокировать. Участников системы также будут информировать о расторжении абонентом договора связи. Ожидается, что новые меры помогут быстрее пресекать использование мошенниками чужих сим-карт, банковских счетов и аккаунтов.
0: Про инициативы.
2: На портале госуслуги может появиться единый реестр нянь. Об этом депутат Мосгордумы Мария Воропаева сообщила в беседе с ТАСС. По ее словам, с помощью такого сервиса родители смогут проверить, есть ли у няни судимость, а также узнать о ее образовании, профессиональных навыках, опыте работы и наличии справок от психиатра. Инициатива особенно важна для женщин, которые воспитывают детей самостоятельно и вынуждены совмещать работу с заботой о семье. В таких случаях услуги няни нередко становятся единственной возможностью продолжить работать. По данным аналитиков, в этом году средняя стоимость часа работы няни в России достигла 368 рублей. Отмечается, что это почти на 13,5% больше, чем годом ранее.
0: Про здоровье.
2: Непереносимость молока может появиться даже у тех, кто раньше без проблем употреблял молочные продукты. По словам врачей, с возрастом организму некоторых людей становится сложнее справляться с лактозой. После молока могут возникать вздутие, тошнота и другие неприятные симптомы. На работу кишечника также влияют перенесенные инфекции, воспалительные заболевания, стресс и прием антибиотиков. При этом полностью отказываться от молочных продуктов без необходимости специалисты не советуют. Кто чаще сталкивается с такой проблемой и можно ли сохранить кисломолочные продукты в рационе, Авторадио рассказала диетолог Наталья Круглова.
3: Наиболее частой причиной непереносимости молочных продуктов во взрослом возрасте является дефицит фермента лактазы. Этот фермент необходим для расщепления лактозы, углевода молока и кисломолочных продуктов. И чаще всего это связано с генетической предрасположенностью. Такая предрасположенность, по разным статистическим данным, встречается у 45-46% жителей России. Однако клинически значимая непереносимость встречается только у 16-20% людей. То есть не всегда предрасположенность реализуется в клинически значимое состояние, которое характеризуется определенным дискомфортом после употребления молочных продуктов. Поэтому даже при установленном диагнозе лактазная недостаточность можно употреблять 1-2 кисломолочных продуктов в течение дня.
2: Эксперт также добавила, что в случае непереносимости молока человеку можно принимать препараты с лактозой. При этом полностью исключать кисломолочные продукты из рациона, как правило, не требуется. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, на завтра 78 рублей 70 копеек. Курс евро, по данным регулятора, 89 рублей 63 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Расставаться с морским побережьем, если вы, тем более, там, отдохнули недельки две, ну, практически невозможно. Тяжело, согласитесь. Очень тяжело, друзья. Но отдыхать можно и не только там, где плещутся волны морские или океанские. Есть еще прямой эфир Авторадио. Здесь всегда солнечно, всегда хорошо. Ну, практически курорт, друзья. Так что именно на его берегах и волнах я вас и приветствую. Первое автомобильное. Движемся только вперед. В эфире Олег Пивунов. Еще раз во все города включение Авторадио. Мои лучи добра летят. И, конечно же, пожелания хорошего, чудесного, замечательного вечера. Оставайтесь вместе с нами. Ну, продолжаем полет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Погода.
6: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 25 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 18, плюс 32 градуса. Ветер западный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
7: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%. Омега-клиник. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
8: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Авторадио.

Друзья мои, смотреть на небо, кстати, очень полезно. Учеными доказано, это снижает стресс и тревогу. Когда мы с вами переключаем внимание с каких-то мыслей, накопившихся за день, на какой-то нейтральный, бескрайний объект, то чувствуем себя, просто такими же огромными, знаете, и важными. Ну и опять же, для шеи полезно, да, морщин не будет. В общем, почаще поднимаем голову. Зовут меня Олег Пивунов, ну и почаще делаем громче авторадио. Привет!

0: Реклама. Сложная финансовая ситуация? Поможем рассмотреть процедуру банкротства по ФЗ-127. От консультации до завершения всех этапов. Звоните 8-927-277-25-53. Консультация бесплатна. ООО «Финуп». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Белгородская область подверглась серии атак беспилотников. В Шебекине дрон ударил по пассажирскому автобусу. Пострадали 19 человек, 18 из них госпитализированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Другие удары зафиксировали в поселках Новосадовый и Майский, а также в селах Бочковка и Боброво. Пострадали еще 4 мирных жителя. Повреждены грузовые и легковые автомобили, трактор, многоквартирные частные дома, а также соцобъект. Возникшие после атак возгорания ликвидированы.
3: Про регион.
2: В Тюмени и Тюменском округе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. Уровень воды в реке Туре утром достиг 877 сантиметров и продолжает расти, сообщил губернатор Александр Мор. Причиной летнего паводка стали обильные дожди. Только в июне в Тюмени выпало 2,5-месячные нормы осадков. Сильные ливни прошли и в других регионах бассейна Туры. Жителям населенных пунктов в зоне ЧС положена единовременная помощь в размере 15 тысяч рублей. После отступления воды муниципальные комиссии обследуют жилые помещения. При полной утрате имущества выплата составит 156 тысяч, а при частичной – 78.
3: Про международные отношения.
2: Россия и Китай обсуждают возможность закрепить безвизовые поездки граждан на постоянной основе. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Андрей Руденко. Сейчас безвизовый порядок действует до 31 декабря 2027 года включительно. Владельцы обычных паспортов КНР могут находиться в России до 30 дней с туристическими, деловыми, научными или гуманитарными целями. Аналогичный режим для россиян в мае продлил Китай. В МИД назвали облегчение взаимных поездок одним из приоритетных направлений. По данным Ассоциации туроператоров, Китай также вошел в тройку стран-лидеров по количеству путешествий наших туристов. Совокупно россияне совершили 2,5 миллиона поездок.
3: Про мошенников.
2: В Telegram появился поддельный бот, который маскируется под официальный сервис киберполиции. Об этом предупредили в МВД. Злоумышленники предлагают пользователям оформить платную подписку для защиты от киберугроз или ввести 6-значный код. На самом деле он нужен преступникам, чтобы получить доступ к аккаунту в мессенджере. Для убедительности в боте используют официальную символику киберполиции. В МВД подчеркнули, что подразделения ведомства не оказывают платных услуг по информированию граждан о киберугрозах, поэтому любые подобные предложения являются мошенническими.
3: Про инициативы.
2: Бесплатный санаторно-курортный отдых продолжительностью от 10 до 21 дня предложили поэтапно ввести в России для неработающих пенсионеров. Такое предложение озвучил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, передает РИА Новости. По его словам, для реализации программы можно использовать возможности региона, а также федеральные субсидии. Предполагается, что мера поможет финансово поддержать пожилых людей и положительно повлияет на их здоровье. При этом необходимо учитывать особенности регионов, а в первую очередь предоставить такую возможность пенсионерам из северных территорий, Сибири и Дальнего Востока. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 78 рублей 70 копеек, курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 63 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Но первый шаг к исцелению, как известно, это признание самой проблемы. Так что если вы, так сказать, нестабильны несколько эмоционально, то, возможно, и стоит сказать это вслух. Хотя за этой самой стабильностью, друзья, мы, мне кажется, гонимся ежедневно. Несмотря на стрессы, несмотря на трудности какие-то на работе, тем не менее, находим в себе силы, чтобы каждый вечер оказываться вновь в семье, дома, с друзьями, с близкими, где-то занимаясь любимым хобби и воскресаем, словно какие-то птицы Феникс. Всем хорошего вечера, это Авторадио, зовут меня Олег Пивунов. Продолжаем под хорошую музыку проводить чудесный вечер на волнах Авторадио. Всем еще раз здравствуйте, страна, привет!

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

Друзья, вас может звать небо или дорога, но куда бы вы ни отправлялись, какой бы путь вам ни предстоял, все-таки очень важно, чтобы в этот момент в ваших приемниках звучала любимая радиостанция. Ну, конечно же, Авторадио. Здравствуйте еще раз все мои дорогие. Зовут меня Олег Пивунов. Ну что, все уже трудности этого вечера позабыты, я надеюсь. И, наконец-то, мы с вами можем спокойно насладиться не тишиной, конечно. Нет, не тишиной. Делаем приемники громче и наслаждаемся самыми лучшими, самыми классными ритмами Авторадио. Еще раз всем привет во все города нашего вещания. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 23:00.
0: Авторадио.

Так случается, друзья. Был ничей, никому не нужный, пока широкая общественность не заинтересовалась, а потом по принципу Тома Сойера, знаете, захотелось всем. Друзья, привет и хорошего вечера. Это Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Ну что, вперед по волнам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске, игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

как же несложно поделиться своей улыбкой с окружающими, но тем самым сделать огромное просто дело и для себя, и для них. Согласитесь, давайте, друзья, улыбаться чаще и окружающим, и самим себе. И пусть наш вечер проходит на волне Авторадио именно с улыбками на лицах, с добрыми, хорошими, понимающими, что мы уже с вами отдыхаем, и все трудности рабочего дня остались позади. Это первое автомобильное. Двигаемся только вперед. Меня зовут Олег Пивунов. Всем здравствуйте.

comme la première fois.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Любители дружить тут решать только вам. Главное, чтобы вы всегда оставались в хороших отношениях с родными и близкими людьми. А еще лучше совместно слушайте Авторадио. Мы сближаем. Это факт, проверенный десятилетиями. Отрицать его нельзя. Да и зачем? Лучше давайте сделаем погромче и скажем всем еще разочек доброй ночи.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

0: Слезы не наш профиль. Ну, конечно же, хочется пожелать вам искренних улыбок. Лето, дамы и господа, лето, леди и джентльмены. Пора, когда стоит расслабляться, находить время для себя, любимых. Конечно же, отдыхать как следует. Кто-то, я уверен, сейчас в трудах, в движении. Такое тоже не исключено. Ну и авторадио, согласитесь, абсолютно для всех и для каждого. А значит, давайте всей страной, тысячи городов, миллионами слушателей, сделаем погромче и продолжим наше музыкальное путешествие. В студии все так же Иван Прудников.
1: Да,

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

ярко, легко и с удовольствием продолжаем двигаться по прямому эфиру Авторадио. Доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит. Надеюсь, причина уважительная. Ну и, разумеется, пожелаю вам успехов в том, чем вы сейчас можете быть заняты. Ну а добрым словом и, конечно же, музыкальным мы вас обязательно поддержим. Иван Прудников, Авторадио, прямой эфир продолжается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.